конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Синди Лопер. «Time After Time».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.
1: Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.
4: Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. Расмус. Sail Away.

0: Москве 7 часов утра. Начинаем неделю с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствую.
1: Дима, привет. Света, привет. Всем доброе понедельничное утро. Давайте новости от Минфина. Первое в этом выпуске озвучим. Поддержит это ведомство увеличение скорой лимитов выплат по ОСАГО у нас в стране, но поддержит так, чтобы это не привело на практике к существенному росту страховых тарифов. Вот эксперт теперь отмечает, что это важное уточнение от Минфина. Явно означает, что уменьшат по цифрам предложения союза страховщиков, а предлагают, напомню, поднять лимиты до 1 000 000 рублей как возмещение вреда имуществу и до 2 000 000 рублей как возмещение вреда здоровью и жизни. Тем не менее, повышенные цифры выплат по ОСАГО все равно будут. Сейчас, напомню, эти лимиты 400 тысяч за ущерб имуществу и 500 000 за вред жизни и здоровью людей. Ну и пока именно это максимальные суммы, которые страховые компании у нас выплачивают потерпевшему в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Иркутский авиазавод в новом году, это уже предприятие объявило, это официальный анонс, направит компании «Аэрофлот» 8 самолетов МС-21 и еще потом 10 в 2028. Вообще всего, напомню, первый контракт с нашим крупнейшим авиаперевозчиком по поводу наших новых авиалайнеров, таких флагманских, подписали сразу на поставку 90 машин. Их сейчас все запускают в производство. Мощности Иркутского авиазавода загружены до 33-го года, в принципе. И если сейчас, вот эта интересная цифра, темп производства одного лайнера МС-21 это 40 календарных дней, то далее процесс будут ускорять так, чтобы производить 36 самолетов МС-21 в год, это по 3 лайнера ежемесячно, то есть на сборку одного борта будет уходить всего 10 дней. Уже к концу этого года на летно-испытательной станции будут находиться первые 4 МС-21, на которые далее Аэрофлот, собственно, и будет постепенно заменять Боинги и Эйрбасы, которые есть сейчас в России. Ну и в продолжение темы взлета. Давайте еще в Дагестан заглянем. Там, в столице республики, Махачкале, в минувшие выходные был установлен дивный мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой среди женщин. Скакали сразу 1018 представительниц прекрасной половины человечества. Оцените, уважаемый радиослушатель, красоту этого процесса. Акция прошла на центральной площади Махачкалы. Достижение уже внесено официально в Книгу рекордов России. К слову, предыдущий такой же мировой рекорд по скакалке был установлен 8 аж лет еще назад в Индии, в Мумбаи, и тогда одновременно прыгали через скакалку 365 барышень. Сейчас в Дагестане сразу втрое больше. Дальше, что касается вреда и пользы от прыжков со скакалкой. Во-первых, не забывайте, медики напоминают, это простейшее упражнение. На самом деле подходит не всем, у кого проблемы с сердцем, суставами прежде всего. Ну и будьте в курсе, именно скакалка – один из самых энергоемких видов кардионагрузки. За час прыжков можно сжечь до 1000 калорий.
0: Потом покупайте 2 круассанчика, сидя за 10 минут этот дефицит восполняете.
1: И наверстаете.
0: Да.

0: Ну, раз уж вспомнили о еде, вдруг у вас завтрак. Приятного аппетита. Здравствуйте, с добрым утром. Огромный всем привет, друзья. 28 сентября на календаре. Мы начинаем новую неделю. Она, безусловно, будет по настроению такой же, как всегда. Вот что-то надо оставить постоянным. Все остальное самое разное. Ощущения, какие-то воспоминания. Все это сегодня, например, в игре рубрики «Мой саундтрек». В игре «Чистый звук» кто-то из вас заберет отличный приз. И это будет совсем другая песня. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематеку. Ну, это, знаете, так вкратце. Ну и, конечно, все вокруг темы.
1: Да, и сегодня тема такая достаточно вкусная. В одном из источников мы нашли упоминание, мол, день тульского пряника отмечается в России. Так что мы приглашаем вас в наши социальные сети практически к столу. Расскажите, пожалуйста, о еде вашего края, которой гордится страна.

0: Мэль Бент на Радио 7. Ну и давайте от одного женского голоса к другому перейдем. Света готова рассказать нам, что мы с вами могли проспать этим утром из интернет-актуального. Утро на семи
1: холмах. Тут ведь иногда бывает такое, что в интернете вирусится еда. В США выпустили вампирскую лапшу. Фишка в том, что... Ну, подожди. Фишка в том, что она обычного цвета. А вот когда ты ее завариваешь, она становится красной. Ну, классно же.
0: Детям дать, я не знаю, а счастливее людей не будет. А взрослым зачем?
1: Ну, не знаю. Ну для развлечения, для разнообразия.
0: Же, вдруг вы не слышали, в наши кинотеатры возвращается та самая вампирская сага.
1: Уже?
0: Так что под лапшу нормально будет.
1: Хорошо будет, да. Видеоролик вирусится в сети, где Арина Соболенко мерится, ну, собственно, кольцом с Джорджиной Родригес. Ну, та, которая Криштиану Роналду.
0: Отобрала все?
1: Нет, но они друг другу так приставляют пальцы. Но там вообще, конечно, разные весовые категории, потому что у Соболенко, по-моему, 12 карат, а у Родригеса что-то за 20 улетает. Прям сильно больше камень. Прям, ну, это видно.
0: И у Соболенко кто? А у Джорджины и Криштиану, извините.
1: Конечно,
0: да,
1: тут, ну, конечно. Тут вот, да, история в этом. Еще про одно движение своеобразное, странное, уж не знаю. В Японии, оказывается, устраивают книжные рейвы. Звучит это именно так. Что происходит? Люди собираются вместе и читают одну и ту же книгу под эмбиент-музыку. И при этом свет такой, знаете, приглушенный, ролики просто фантастические. В общем, такой формат вечеринок, оказывается, еще и набирает популярность по всему миру. Я не знаю, я в России пока не встречала.
0: Как? Если, подожди.
1: Если кто-то, ну.
0: Мы все это делали в школе, помните, читали книги по ролям? Просто музыка не играла.
1: Ну да.
0: А так мы делали ровно то же самое. Так, Сережа, ты абзац читай. Сережа выразительно старается. Музыку надо было на задний фон просто.
1: Все, и были бы опять впереди планеты всей. Нам тут рекомендовали закупать продукты к Новому году уже сейчас. Эта новость разлетелась по всему интернету. Товары, оказывается, могут резко подорожать перед праздниками. Ну, новогодними.
0: Не
1: удивили.
0: Может быть, ага.
1: Да, действительно, каждый год одно и то же, и непонятно, да, чем закончится. Классный видеоролик нашла, обязательно в нашей соцсети выложу. В чем суть? Мне понравилось, и хочу, чтобы вы тоже знали. Обезьяны в Индии создали уже целую систему торговли. Систему торговли в данном случае можно, ну, как бы в кавычках упоминать. Что делают эти животные? Они воруют у людей вещи. Угу. Ну, здесь все нормально, да, пока все идет
0: классика.
1: Хорошо. Да, а потом требуют за них выкуп. Обезьяны, выкуп. В общем, животные научились понимать, какие вещи ценнее, и пытаются выторговать из них награду за них, награду получше. Ну, то есть... Украли у тебя обезьяны очки, но не просто забрали и куда-то в лес там унесли в джунгли. Нет-нет-нет. Они поднимаются куда-нибудь повыше и ждут, что ты им бросишь либо банан, либо газировку, и только после этого тебе возвращают очки. Представляешь?
0: Они так парламент скоро сформируют. Налоги платишь, потом, ну ладно, я тебе что-нибудь верну.
1: Ну, возможно.
0: Это шикарная вообще история, просто шикарная.
1: И,
0: ну, да-да-да, конечно.
1: И еще один видеоролик обязательно брошу в сеть. Оказывается, у Джей Ло есть охранник. Он уже 20 лет с ней работает. Ребята, во-первых, симпатичный мужчина. Но как он на нее смотрит? Вот какой Аффлек там? Да никто рядом не стоял с этим прекрасным мужчиной с таким взглядом на обожаемую Дженнифер Лопес.
0: Вот это сейчас бы я посмотрел, конечно.
1: Да.
0: Так, друзья, срочно на наши соцсети, если не подписались вдруг, ну, будьте ближе, пойдем смотреть на охранника Джей Ло, а мы вам расскажем астропрогноз уже через пару минут.

0: От Луны до звезд, от Луны и обратно. Это Savage Garden на Радио 7 на Семи Холмах. Почему я говорю до звезд? Потому что астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Начало недели порадует вас неожиданной возможностью быстро разрешить организационные разногласия. Овны, львы и стрельцы смогут предложить настолько разумный компромисс, что окружающие без колебаний поддержат эту инициативу.
0: Знаки земли. Проявите аккуратность при переводах средств и заполнении реквизитов. Невнимательность к цифрам грозит тельцам, девам и козерогам, ушедшим не туда, платежом и длительным выявлением деталей.
2: А знаки воздуха сегодня получат доступ к очень интересному профильному материалу, который раньше не догадывались. Так что близнецы, весы и водолеи, совсем скоро у вас появится повод применить найденные сведения с практической пользой.
0: Знаки воды сегодня будут настроены на окружающее пространство и близких людей. Раки, скорпионы и рыбы смогут интуитивно обойти острые углы в спорах и создать вокруг себя атмосферу абсолютного доверия.
1: Утро на семи холмах.

Мика и его Rain на Радио 7. Ну, хочется пожелать, разумеется, когда слышишь песню про дождь, чтобы в стране как можно дольше продолжалось то самое бабье лето. В столице, по крайней мере, с погодой, вроде бы на эту неделю обещают. Все приятно, солнечно и, главное, без осадков. Очень приятная, замечательная музыка. И что уж там говорить, солнечная. Впереди на Радио 7 The Sunshine Band. Это та самая песня That's the way I like it уже через пару минут. 7:19 в столице. Всем самого доброго утра.

0: Jonas Brothers и Marshmallow на Радио 7. Приятнейшая песня, как-то отдаленно напоминающая Last Christmas Джорджа Майкла. Значит, скоро Новый год. И ведь действительно, Новый год ближе, чем очередное лето. Тем не менее, друзья, гораздо ближе лучшая любимая музыка. И совсем скоро с нами на Радио 7 Майкл Джексон. А еще Эд Ширан. И через пару минут Шер. Семь двадцать восемь в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Систему гарантирования вкладов у нас в стране будут расширять. Анонсировали, что с Нового года вместе с вкладами, с программой долгосрочных сбережений и вместе с индивидуальными инвест-счетами в нее добавят еще сразу три новых страховых продукта. В частности, под защиту государства финансовую попадут договоры долевого страхования жизни, а еще страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. При этом сумма гарантированного покрытия составит сразу 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам. В Минфине также уточнили, что вот это новое гарантирование будет распространяться как на страховые договоры, заключенные после Нового года, так и на уже действующие. Правила возврата товаров надлежащего качества, купленных у нас в стране онлайн, будут скоро менять, в том числе из-за злоупотреблений со стороны покупателей. Вот после сообщений, что правительство начнет определять категории товаров, для которых ведут особый порядок возврата и отказа от онлайн-покупки, появились подробности, что могут ограничить, например, возврат купленных онлайн-продуктов питания и лекарств. Для парфюмерии, косметики и электроники приблизят порядок возврата к правилам традиционной офлайн-торговли и еще повысят прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Это чтобы в том числе убрать ситуации нынешние, когда товары повреждаются во время перевозки, но при этом все финансовые издержки полностью ложатся на продавца, а не на логистику. Минпросвещение обновит стандарт работы всех детских садов, что есть у нас в стране. Сообщили, что акцент будут делать на знакомстве детей с родной культурой, с литературой, с нравственными ориентирами, а не только на заучивании букв и цифр. То есть детсады будут позиционировать прежде всего как место разностороннего воспитания ребят, а не просто как место их подготовки к школе. И при этом еще из Госдумы также поступило дополнительное предложение продлить работу дежурных групп в детсадах до 8 вечера при наличии запроса как минимум от 10 семей. Тогда это на практике позволит родителям забирать малышей после окончания позднего рабочего дня без необходимости уходить с работы раньше. Ну и воспитатели при этом смогут получать дополнительные выплаты. Ну вот на этом пока что все по информации к этой минуте. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Ширан, его Shape of You на радио 7 на Семи Холмах. Ну, вы прекрасно помните формы тульского пряника. Они разные. В основном он прямоугольный, бывает звездочкой, бывает таким вот кругленьким. Сегодня день тульского пряника. Мы спрашиваем, в вашем регионе какая самая популярная еда, которую, впрочем, знают в любом уголке России?
1: Кажется, сегодня придется много гуглить. Ну, по крайней мере, некоторые названия мне не знакомы, конечно. Дензель пишет. Красноярск, салат чифан. Сытно, вкусно, сбалансировано. Чифан, я спросила у искусственного интеллекта, это яркое сытное блюдо сибирской кухни с оригинальной подачей, где ингредиенты выкладываются на тарелку горками и перемешиваются уже за столом. Там и говядина, ребята, и картофель, свеколочка, морковочка, капуста, лук, чеснок, растительное масло, майонез или смесь майонеза со сметаной.
0: А почему название такое китайское?
1: Не знаю.
0: Ладно.
1: Может, приехал оттуда.
0: Мужчины, смотрите, пишут. Это ну-ка. ВКонтакте. Два комментария, нужно прям сразу вместе читать. Алексей пишет, во-первых. Я проживаю в Самаре. Давайте про главное самарское блюдо. Разумеется, это жигулевское. То самое. Варится с 1881 года. Благодаря Альфреду фон Вакано популярной территорией всей России, даже за ее пределами. Следующее сообщение от Владимира. Пишет. Доброе утро, Дима, Света. Здравствуйте, Владимир. Я с берегов Дона, так что это, конечно, рыба. Особенно копченый лещ. Мужчины, хорошо.

0: Тима с утра прям.
1: Лида пишет, я из Краснодара, и самая долгая адаптация при переезде в Москву у меня была именно к еде, особенно к фруктам и овощам. Что есть в Краснодаре вкусное? Да, все. Овощи и фрукты, которые имеют аромат и вкус. Молочная продукция, свежайший адыгейский сыр, который на рынках продают. Рыба. А еще сейчас там очень развит общепит, и во многих кафе вас ждет гастрономический рай. Потому что все блюда, даже самые простые, имеют вкус.
0: Куда ехать?
1: Ну, в Краснодар.
0: В Краснодар, ну, понятно. А потом приедешь в Краснодар, скажут, понаехали. Ну, мы знаем, да. Краснодар прекрасный, наш большой привет. Ну и от Натальи сообщение. Желательно всем доброе утро, опять же. И пишет, Иркутская область очень гордится омулем. Байкальским пробовали, чудесная вещь. Но, пишет, грильяж кедровый. Вот если вы не ели, обязательно попробуйте. С ума можно сойти, как вкусно.
1: А кто-то нам привозил из слушателей, помнишь, в прошлом году? Это правда это было что, очень вкусно.
0: А, да, конфетку. Слушайте, помним, да, они такие в шоколаде были, чуть-чуть горьковатые. Это было... Давай еще один комментарий добавим. Смотрите, у нас было там жигулевское с рыбой, у нас, ну, к десертам подошли. Напитки есть какие-то еще?
1: Напитков не вижу. Вижу адыгейский сыр, ветчины, хачапури, халюжи, куда ударение ставить?
0: Не знаю.
1: Щелямы, не знаю тоже, и прочее. Непонятные вкусные слова из Майкопа в данном случае. От Алены.
0: Вот вы знаете, мы уже несколько раз пытаемся вот за этот там год-полтора выяснить, что такое хачины. Мы знаем, что это пишется с тремя буквами «ы», но до сих пор, вот, потому что сколько людей, столько мнений. И кто-то говорит, что это вот ну, из теста что-то приготовленное.
1: С начинкой.
0: С картошкой, да. Кто-то говорит, нет, какая картошка, извините, хачин только с сыром бывает. В общем, рассудите, если вы вот точно уверены, что у вас тот самый аутентичный рецепт, расскажите нам. Впрочем, мы сегодня спрашиваем вот в вашем непосредственно регионе, что из самого вкусного, зачем к вам приезжают и что знают в любом уголке нашей страны. Друзья, все соцсети открыты, все доступно. Заходите, оставляйте свои комментарии. Автору лучшего мы уже ближе к финалу «Утро на семи холмах». Впрочем, очень приятный подарок.

0: Майкл Джексон и его шедевральная «Билли Джин». Ну, мы сейчас еще об одной даме поговорим с именем на букву «Б». И вы знаете, у нее фамилия на букву «Б». У вас есть несколько секунд догадаться о том, кого с днем рождения будем поздравлять.
1: Хотелось бы говорить по-французски. Итак, 28 сентября 1934 года в 15-м округе Парижа родилась французская киноактриса, певица, фотомодель, писательница, активистка, основательница и глава фонда имени себя Брижит Ан-Мари Бардо.
0: Оп, да.
1: Ну, красотка же. Мировую известность получила после съемок в фильме «И Бог создал женщину». Всего, кстати, снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах, записала порядка 80 песен. Но для меня, кстати, это было удивительным, потому что вот как-то не привелось вот в жизни слушать альбомы или песни ее. Ну, не привелось.
0: И пока мы тут немного за эфиром обсуждали, Бриджит навели там некоторые справки. Вы знаете, у нее оказывается действительно обширная дискография. Некоторые песни не выходили потому, что она записывала их с мужчинами, к которым ревновал муж, с которым она в то время была в браке, а из-за того, что мужчина, с которым она записывала песни, у них были романы, то есть там все было настолько сложно с публикацией, что иногда песни просто не выходили. И, знаете, если почитать список романов Бриджит, несколько больше, чем ее фильмографии.
1: Несколько томов можно написать.
0: И тем не менее, опять же, Света сказала, что, мол, ну, в

0: Впервые столкнулась с выражением «Бриджит Бардо певица». Я тоже. И надеемся, для вас вот это будет маленьким сюрпризом в том числе. Бриджит Бардо. Ну, впрочем, продюсеры ее говорили, что у Бриджит голос, конечно, не выдающийся, и песня она скорее рассказывает, нежели поет. Но, тем не менее, знаете ли, да, у нее прям обширная дискография, и там отзывы хорошие, и многие французы вспоминают ее в том числе и как певицу.
1: Я вот сейчас слушала, и такое ощущение, что со мной вот прям кокетничают. Ну, прям кокетничают. Так, что интересного есть? Бардо смело появлялась в бикини на экранах на Каннском фестивале. Кстати, тоже было... И превратила этот купальник в мировой тренд. Вот это вот прям ей нужно отдать должное. Ввела в моду прическу Бабетта, клетчатые принты и моду на загорелое тело. И еще интересно, именно благодаря Бордо тихая рыбацкая деревушка Сен-Тропе стала всемирно известным элитным местом отдыха для мировых звезд.
0: Вот вам, пожалуйста. Вот и вообще, у Бриджит была, конечно, невероятно бурная и длинная жизнь. Ее не стало, когда ей был 91 год. И все французы называют ее легендой столетия. Вот ни больше, ни меньше. В общем, если и у вас сегодня день рождения, мы вас поздравляем всей страной. И имейте в виду, в один день с Бриджит Бардо. Мне кажется, это приятно. Утро на семи холмах.

0: Джеймс Блант на Радио 7. Друзья, впереди еще одна музыкальная игра. Называется она «Чистый звук». Ждем вас, а вас в качестве приза ждет набор книг от издательства «Эксмо». Radio7.ru, заходите, свои заявки оставляйте. 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto – и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости. Неразлучная пара. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе понедельничное утро всем. Проект третьего по счету пакета государственных мер по борьбе с телефонами, интернет-мошенниками. Его будет название «Антифрод 3.0». Внесут рассмотрение в Госдуму, соответственно, уже нового созыва, в следующем месяце. И анонсируют заранее, что эти новые меры антимошеннические коснутся в том числе предотвращения противоправного использования у нас в стране электронных средств платежа, регулирования оборота сим-карт и предоставления услуг связи, сокращение избыточного сбора персональных данных граждан, то есть нас с вами, и дополнительные будут еще требования к провайдерам. Это на самом деле при том, что из второго еще пакета мер «Антифрод 2.0», а это было более 20 норм по защите граждан в стране от кибермошенничества, часть мер еще только будет вступать в силу в следующем году. И уже при этом готов третий пакет государственных антимошеннических мер. Систему гарантирования вкладов в России будут расширять. Это важная такая денежная финансовая информация. В Минфине, в частности, сообщили, что уже с нового года ко вкладам, к программе долгосрочных сбережений и к индивидуальным инвест-счетам в нее добавят еще сразу три новых страховых продукта. В частности, под финансовую защиту государству подпадут договоры долевого страхования жизни, а также страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. При этом, что важно, сумма гарантированного такого покрытия составит сразу 10 миллионов рублей – в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного, и 2,8 миллиона рублей по иным рискам. То есть эта сумма гораздо больше, чем, допустим, страхуют банковские вклады. Там, напомню, 1,4 миллиона. Ну и в Минфине еще уточнили, новое вот это финансовое гарантирование будет распространяться как на страховые договоры, заключенные после Нового года, так и на уже действующие сейчас. Все смарт-телевизоры, и которые будут, и которые есть уже сейчас, которые продают у нас в стране, получат предустановленный российский магазин приложений «Рустор». Это инициатива от Минцифры. С ней согласились в правительстве. То есть это реальная перспектива уже следующего года. И конкретно список отечественного софта, обязательного к предустановке, скорректируют в связи с внесением туда «Рустора» до марта. Нынешнее согласие на это от правительства, уточняют эксперты, создают техническую базу для работы «Рустора» на смарт-телевизорах в России и гарантирует зрителям доступ к российским сервисам. То есть хотим пользуемся, хотим нет, это уже будет наше дело, как зрители. Но главное, что российский магазин приложений в Smart TV быть должен. Вообще с 23 года, напомню, он появился во всех смартфонах, продаваемых в России, а вот далее наши власти сделали очень важный нюанс. Запретили технические ограничения на Рустор в технике Apple, которая продается в России, на которой установить российский маркет невозможно. Так что теперь поясняют в Минцифры, его появление в телевизорах с функцией Smart TV позволит начать предустанавливать в том, в том числе там приложения, которые все еще недоступны в Google Play и Google TV.
0: То есть в любимые шарики поиграть по-прежнему можно.
1: Отлично.
0: Ради этого и собрались.

0: что-то вспомнились и шарики, там два в ряд, три в ряд. Есть у тебя игра такая в телефоне?
1: Нет.
0: Нет? Да, потому что у тебя Рустора нет, а у тебя iPhone. С добрым утром, друзья. Да. Мы сегодня о том, после чего нельзя брать телефон в руки, о вкусной еде. Мы говорим с вами о том, что прекрасного есть в вашем регионе. Но Света сейчас подробно расскажет. Я лишь напомню, что в этом часе, как всегда, много-много чудесной музыки. Наша игра «Чистый звук» уже через пару минут с шикарным призом, набором книг от издательства «Эксмо». Ну и, конечно, то самое утреннее настроение здесь.
1: Да, и по поводу сегодняшнего праздника, день тульского пряника отмечается в России. Я хотела бы спросить у тех, кто в Туле живет. Ребята, скажите, пожалуйста, что происходит? Потому что дат, их несколько в течение года, когда отмечается День тульского пряника. Но мы о еде можем говорить всегда. Можем и сегодня, и в любой другой день. Ну а вы нам поясните все-таки, какая дата является единственно верной, если таковая имеется. Ну и, конечно, добро пожаловать в наши социальные сети. Рассказывайте, из какого вы региона, какая еда у вас, ну, такая фантастически вкусная, что вы гордитесь ею. Или же, что вы куда-то приехали, и там что-то так понравилось, что можно об этом рассказать.

0: Mike and the Mechanics и та самая утренняя песня «Not a cup of coffee». Ну и мы сейчас поговорим о том, что к кофе хорошо подать в том или ином регионе. Ну, может быть, не очень сочетаться хорошо будет, но вкусно.
1: Не знаю, как озвучивать гребешки, трубачи, морская капуста, кальмар, крабы.
0: Дальний Восток пишет,
1: ну,
0: да? Дай-ка угадаю.
1: Миди, ну, конечно.
0: О, ребята, это то, привет что... вам большой на Дальний Восток.
1: Это то, что обожают все вот в Приморском крае. Только это, конечно, не дешевое удовольствие, но ели буквально все, когда приезжали.
0: Да, вкусно. Сейчас вздохнем, возьмем паузу и продолжим. Хотя, ну что здесь продолжать? Смотрите дальше. Антон пишет. Привет вам, Радио 7 с Луганщины. Вам ответный огромный привет тоже пишет. Следующим летом обязательно приезжайте к нам на вареники с вишней и сметаной, потому что таких вы больше нигде не попробуете.
1: Приятного аппетита.
0: Вы что делаете, Антон?
1: Как работать? Да.
0: Лето бы дождаться, действительно.
1: От Елены сообщение. Всем доброе утро. Я из Норильска. Конечно же, все наверняка знают про северную рыбу и юколу. Это такая вяленая оленина. Сейчас это уже не диковинка. Во многих городах это продают. А еще все наверняка знают про сагудай. Сагудай также
0: называют... Что-то знакомое.
1: Также сугудай иногда называют. Так вот, мы все привыкли так называть блюда из рыбы. Сырая рыба с луком, перцем, уксусом или лимонным соком.
0: А это в то, этом что году... в Корее называют хе?
1: Я не знаю.
0: Так.
1: Так, а в этом году мы были в, Дудинка, или Дудинка?
0: Дудинка.
1: Куда? Дудинка, извините, в Краеведческом музее, и там коренные жители нам рассказывали, что означает слово сагудай. В их языке так называется любая первая выловленная рыба, когда начинается весна. А вот то, что мы называем сагудаем, они называют строганиной. Господи, запуталась.
0: Да, очень-очень долго было. Строганин очень интересный. Ты ела же?
1: Ела, конечно.
0: Ну, вот это очень интересно. Да, но это очень интересный вкус, действительно. Суши так по-нашему называется. Нет, сашими. Наталья, я из Перми. И главное, знаете, что у нас? Это не пельмени, это уральские пасекунчики. Такие маленькие пирожки из пресного теста, где внутри сырой фарш, и вот когда их жаришь, они просто истекают мясным соком. Если еще, пишет Наталья, с холодным молоком... За уши не оторвать. Наталья, у нас есть коллега Алиса, она тоже с Урала, и она вот тоже эти пирожки очень хвалила. Алиса, ждем, если что.
1: Приноси.
0: Мы же не пробовали.
1: Мы сегодня не доработаем, да. Так, Евгений пишет, мой адрес ни дома, ни улица, там дальше по тексту можно пропеть, да. Поэтому родным краем выберу сегодня самый близкий сердцу, это Крым. И тут буду краток. Большими буквами написано «Чебурек». Нормальный такой крымский чебурек. Царь всего, пишет Женя.
0: Я не хочу больше ничего добавлять. На царь чебуреки берем паузу и ждем вашей истории по теме, друзья. Рассказывайте, что в вашем регионе такого, вот ради чего приезжают к вам, например, туристы, или вы приезжаете куда-то в другой регион и говорите, а вот у нас, и готовите это. Вот, например, да, те же там пермские пирожки или еще что-то. Рассказывайте. Сегодня день тульского пряника, тоже можно, знаете ли, с чаем отметить. Играем в чистый звук, между прочим, через пару.

0: Один из самых узнаваемых проигрышей, правда? Чистый звук. Когда-нибудь и эта мелодия будет в нашей игре, но сегодня мелодия другая, музыка другая, а игра та же самая.
1: Чистый звук на Радио 7.
2: Ну, а для того, чтобы сыграть, достаточно заглянуть на сайт Радио 7, оставить заявку, ну и надеяться, что она окажется седьмой.
0: Сегодня седьмым оказался Николай из Москвы. Мы его встречаем. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе. На работу уже едете или еще дома, Николай? Чем заняты?
3: Ну, и, к сожалению, еду уже вот.
2: К сожалению. Там деньги платят, там все нормально, все хорошо.
0: Николай, а вы просто по теме вкратце скажите, как вы думаете, в столичном регионе какая та самая еда? Вот чтобы приезжали люди к вам в гости, и вы говорили, так, в Москву приехали, сейчас я вас накормлю настоящим московским блюдом. Что это?
3: Ну, скорее всего, как раз Москва именно славится разнообразием сейчас различных блюд, кухонь и так далее. Поэтому каждому найдется что-то по душе.
2: Город, с которым можно попробовать
3: все, да. Назовем тогда московский универсализм.
2: О-о-о!
0: Может, сразу приз отдадим? Смотри, какой умный человек с нами играет. Ладно, Николай, переходим непосредственно к игре. Это «Чистый звук». Сейчас для вас прозвучит фрагмент одной очень известной песни. Но без вокала. Чтобы было сложнее идентифицировать. Хотя, мне кажется, куда здесь проще. Затем Света даст вам два факта об этой песне. Один правдивый, другой выдуманный нами. Вам нужно будет сказать, что из этого правда. Если вдруг вы ошибаетесь, у вас всегда есть подстраховочный момент, вы можете просто сказать в итоге, как эта песня называется и кто ее исполняет. Готовы?
3: Готов.
0: Ну, мне кажется, для понедельника специально, Николай, для вас попроще подобрали. Поехали. Можно даже долго не слушать, просто Света уже готова дать вам пару фактов об этой песне. Поехали.
2: Итак, факт номер один. Мелодию того самого саксофонного соло он насвистел в автобусе по дороге в студию. У него не оказалось под рукой ни бумаги, ни диктофона, поэтому он начал насвистывать мелодию незнакомому пассажиру и умолять его запомнить. Дальше цитата. «Если я когда-нибудь стану знаменитым, ты будешь свидетелем, что это придумал я». Тот пассажир позже рассказывал в интервью, что принял певца за сумасшедшего, но все равно из вежливости записал мелодию на кассетный плеер. И факт номер два. Он написал эту песню, когда ему было всего 17 лет. Она основана на его реальном подростковом опыте. Он одновременно встречался с девушкой по имени Хелен и тайно виделся со своей детской возлюбленной Джейн. Когда Джейн узнала правду, она ушла от него. И именно это чувство вины

0: он вложил в текст. А знаменитое саксофонное соло записали только с 9-го саксофониста. Предыдущие 8 вариантов, ну, его не устроили.
1: Какой из этих фактов кажется вам правдивым, Николай?
2: Хорошие факты. Ну, наверное, выберу первый факт насчет того, как посвистел пассажиру, соседу.
1: То есть вы считаете, что это правда?
2: Думаю, да.
1: А теперь мы вам говорим, что это неправильный ответ. И у вас последний шанс спастись. Что это за песня и как она называется?
2: Ну, это Джордж Майкл. Never Gonna Dance Again.
1: Окей, Careless Whisper, да? Ну, хорошо, давайте слушать оригинал, давайте. Вот видите, Николай, практически невозможно проиграть в чистом звуке, потому что, ну, хорошая музыка вечна, и мы вас поздравляем с победой!
0: Вы получаете набор книг от издательства «Эксмо», которому в этом году, кстати, исполняется 35 лет. А вы у нас человек умный и начитанный, я так полагаю. Но, тем не менее, будем еще развиваться и еще читать.
1: Спасибо вам, Николай. Хорошая была игра.
0: Да.
1: Вот прям понедельничная. И теперь с прекрасным настроением Николай дальше отправляется на работу, приедет, коллегам расскажет, как красиво выиграл на «Радио 7». Спасибо за игру, Николай. Всего хорошего. До свидания. Ну, сыграли и сыграли, да, сказал Николай. Так, он так ехал мимо, книжки забрал. Да, там Джордж Майкл играл у них, я такой раз, и все, и поехал дальше. Друзья, завтра в это же время «Чистый звук», очередная песня. Сыграем с вами.
3: «Чистый звук» на «Радио 7».

Биджис и песни по мотивам прошедших выходных, практически Night Fever. Далее Фаррелл Уильямс и его счастье, да, та самая Happy. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8 часов 21 минута. С добрым утром.

0: 8:28 в Москве. И это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Систему гарантирования вкладов у нас в стране будут расширять. Анонсировали, что с Нового года вместе с вкладами, с программой долгосрочных сбережений и вместе с индивидуальными инвест-счетами в нее добавят еще сразу три новых страховых продукта. В частности, под защиту государства финансовую попадут договоры долевого страхования жизни, а еще страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. При этом сумма гарантированного покрытия составит сразу 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам. В Минфине также уточнили, что вот это новое гарантирование будет распространяться как на страховые договоры, заключенные после Нового года, так и на уже действующие. Правила возврата товаров надлежащего качества, купленных у нас в стране онлайн, будут скоро менять, в том числе из-за злоупотреблений со стороны покупателей. Вот после сообщений, что правительство начнет определять категории товаров, для которых ведут особый порядок возврата, и отказа от онлайн-покупки, появились подробности, что могут ограничить, например, возврат купленных онлайн-продуктов питания и лекарств. Для парфюмерии, косметики и электроники приблизят порядок возврата к правилам традиционной офлайн-торговли и еще повысят прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Это чтобы в том числе убрать ситуации нынешние, когда товары повреждаются во время перевозки, но при этом все финансовые издержки полностью ложатся на продавца, а не на логистику. Минпросвещение обновит стандарт работы всех детских садов, что есть у нас в стране. Сообщили, что акцент будут делать на знакомстве детей с родной культурой, с литературой, с нравственными ориентирами, а не только на заучивании букв и цифр. То есть детсады будут позиционировать прежде всего как место разностороннего воспитания ребят, а не просто как место их подготовки к школе. И при этом еще из Госдумы также поступило дополнительное предложение продлить работу дежурных групп в детсадах до 8 вечера при наличии запроса как минимум от 10 семей. Тогда это на практике позволит родителям забирать малышей после окончания позднего рабочего дня без необходимости уходить с работы раньше. Ну и воспитатели при этом смогут получать дополнительные выплаты. Ну вот на этом пока что все по информации к этой минуте. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Ландау Бейли, их True на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну, мы тоже об высоком искусстве говорим в наших соцсетях, об искусстве приготовления еды. Что в вашем регионе считается просто едой номер один, ради чего приезжают к вам, чтобы попробовать то или иное блюдо? Рассказывайте в наших комментариях в соцсетях.
1: Ну и сейчас о высоком искусстве русского языка мы поговорим с Владимиром Пахомовым.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи видно, пишет нам Мария. Есть синий цвет и есть синева. Но красный и уже краснота. А если желтый, то вообще желтизна. По каким правилам получается существительное от прилагательных в примере с цветами?
3: Этот ряд можно продолжить. Белый – белизна, но черный – чернота.
0: Опять же, да.
3: А здесь вот нет одного суффикса, который обслуживает эту сферу образования существительных от прилагательных со значением цвета. Угу. Как есть, например, вот есть такие ситуации. Название детенышей все возможные, обслуживает один суффикс в русском языке – онок, ёнок. Угу. А вот здесь нет, здесь участвует в этом несколько суффиксов, и нет каких-то таких вот четких правил.
0: То есть это запоминать только?
3: Это запоминать, да, и ну так в языке сложилось, любимый ответ лингвистов, что вот эти слова образуются так, с помощью таких суффиксов, их много. Поэтому запоминать, усваивать, как мы осваиваем все многое в языке.
0: Люди, изучающие русский язык в качестве иностранного, держитесь. Всем остальным большой привет, друзья. Задавайте вопросы Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Тейлор Свифт, ее The Fate of Ophelia. О восторге Светы связаны с тем, что она сейчас за эфиром заказывает хычины. Потому что мы должны попробовать. Мы обязаны сделать это сегодня, потому что сколько раз уже можно об этом говорить. Пора понять, что это такое. Ну а нам пора путешествовать во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Посмотрим, о чем писали в сети, что было очень популярным 28 сентября 2016 года. Какие-то новости, которые разлетались повсюду, или какие-то события. Давайте о событии начнем. В Орловской области суд приговорил женщину к 9-месячному ограничению свободы.
2: Так,
0: за что?
2: За что? Спрашивается.
0: Сколько у тебя дома свечек, расскажи.
2: Во-первых, у меня ароматических огромное количество.
0: Мы сейчас говорим про те, которые поджигают.
2: Ну, ароматические поджигают. Ну вот. А если мы говорим про свечи, которыми можно декорировать пространство или там зажигать, когда света нет вдруг, этих, наверное, штук 10-15.
0: В общем, у женщины тоже были свечи дома, и она решила вечером принять ванну.
2: Ну, красиво же, да.
0: Приняла ванну. И так, вот было ей хорошо, она говорит, к ванне бы вот ну, бокальчик сухого, и ушла на кухню, и забыла про ванну. Огонь перекинулся на штору и сгорел полностью дом. Весь многоквартирный дом сгорел.
2: Ничего себе.
0: В общем, это одна из самых ярких историй, как вот те самые свечки приводят к таким грандиозным пожарам. Многоквартирный дом сгорел, еще раз напоминаю, женщина получила 9 месяцев ограничения свободы, и там еще 9 миллионов рублей постановили с нее взыскать. В 2016 году это очень солидная сумма. Вот такая история российская. А теперь история from USA. Америка. Камон, погнали. В общем, более миллиона человек планировались доставить на Марс для создания самостоятельной
2: колония?
0: Цивилизации. Угу. Маск сказал, в этот день он выпустил интервью, где сказал, что к 2035 году до Марса мы будем долетать за 80 суток. Первоначально один билет на Марс будет стоить 10 миллиардов долларов. Но, сказал он, когда число пассажиров увеличится, долететь можно будет всего лишь за несчастные там, 200 тысяч долларов.
2: А сколько людей в мире, у кого состояние больше 10 миллиардов долларов?
0: Ну, Маск один, видимо, собрался лететь. Нет, я шучу, список Forbes обширный. В общем, 200 тысяч долларов, то есть та женщина, которая дом сожгла свечами.
2: Тысяч или миллиардов?
0: 200 тысяч долларов, билет на Марс.
2: А, тысяч, все.
0: Которая сожгла, она могла прибежать, сказать, а пока меня не засудили, вот вам деньги, полетели на Марс. В общем, что самое интересное по датам? Маск сказал, что к 2020 году мы уже нормально полетим, уже разведочка, все дела. Сейчас 2026.
2: Не получилось.
0: Не получилось. То есть обычно, знаете, у нас принято ругать нашу страну. Говорить, вот мы там обещали самолеты, что будет там тысяча к 2030-му, и где вот это все. Но заметьте, ничего не получилось. Тот самый пилотируемый полет не состоялся. Глава компании сказал, что это практически гарантированно произойдет в 2020 году. Не произошло. Теперь мы ждем тот самый 2035 год, когда Маск обещал, что в результате разработок за 80 суток можно будет долететь до Марса. Ну, соответственно, обратно. То есть, представляете, практически за сколько там? За полгода туда-обратно на Марс сгонять. Милое
2: мечта,
0: дело.
2: Мечта.
0: Будем надеяться, что в 2036 году мы скажем, вот в прошлом году, вот я с Марса вернулся, знаете, было очень необычно. Желаю вам повторить за 200 тысяч долларов.
2: И мы будем первой радиостанцией на Марсе, например. Было бы хорошо.
0: Оранжевое радио на красной планете. Нет, свет, свет. Оранжевое радио на красной планете.
2: Красиво.
0: Маск, мы здесь. Если вам нужно там, ну, шопер какой-то от Радио 7, ну, в качестве, можем на ракету логотип нанести. Звоните, договоримся.

0: Erasure их Always на Радио 7. Друзья, через 15-20 минут чудесная история с шикарной музыкой, разумеется, в нашей рубрике игре-проекте «Мой саундтрек». Вы тоже можете рассказать свою историю, под какую песню Радио 7 у вас рождаются наилучшие воспоминания. Рассказывайте на сайте radio7.ru, и ваша история может оказаться в эфире. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
6: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционным. Акционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru. 12+.
7: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: В Москве 9 часов утра. К вам и к нам, соответственно, снова пришел Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет всем. Понедельничное доброе утро. Правила возврата товаров надлежащего качества, это важно подчеркнуть, купленных в России онлайн, будут скоро менять. В том числе, сообщается, из-за злоупотреблений со стороны покупателей. Вообще, после сообщений, что правительство начнет определять теперь категории товаров, для которых и введут особый порядок возврата, отказа от покупки, вот появились первые подробности, что, например, могут ограничить возврат купленных онлайн продуктов питания и лекарств. Это будет, в принципе, сделано. Для парфюмерии, косметики и электроники приблизят порядок онлайн-возврата к правилам традиционной офлайн-торговли. И третий еще важный момент. Будут повышать прозрачность контроля за онлайн-возвратами для продавцов. Это чтобы в том числе убрать ситуации, которые есть сейчас. Это когда товары повреждаются во время перевозки, но на самом деле все финансовые издержки ложатся на продавца, а не на логистику. Вслед за азиатским туристическим направлением, очень популярным теперь у наших туристов под названием «Китай», второе место по привлечению к себе россиян хочет застолбить Вьетнам, чтобы подвинуть немного хотя бы Таиланд. Россия и Вьетнам, сообщается, договорились о серьезнейшем расширении авиаперевозок. Тут сказано, что авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон. Вот для сравнения, сейчас наши авиакомпании во Вьетнам делают по 39 рейсов в неделю. С их стороны есть всего еженедельно 31 рейс. Получается, скоро полетов станет больше втрое и с нашей, и с вьетнамской стороны. Ну и по итогам этого года, как результат, ожидают перевозку минимум 2 миллионов пассажиров. Это объявлено будет абсолютным рекордом в истории авиаперевозок между двумя государствами. Еще расширит в том числе географию полетов во Вьетнам от нас. Будет и Казань, и Барнаул, и Новокузнецк, и Благовещенск. Но в Москве улицы начала патрулировать первая робособака. В столице страны техно-революция. Стартовали испытания очень необычной системы уличного патрулирования. Эти роботы-полицейские могут самостоятельно обходить, а точнее объезжать, потому что наша робособака на колесиках. Складские территории, стройплощадки, парковки, замечать людей в запрещенных зонах, выявлять случаи вандализма, и там огромнейший список всего, чего робособака умеет. Работает такая полицейская система на самом деле просто. Оператор невидимый в диспетчерском центре изначально задает для нее маршрут на цифровой карте городской, а робособака патрулирует и тут же передает диспетчеру в полицию, если надо. Моментальные фото-видео. Живому нарушителю на улице такая робособака может сделать голосовое предупреждение. Прекрасная опция. Или, наоборот, связать пострадавшего на улице с оператором, если нужна помощь. Тут надо отметить, что до сих пор в мире пока есть только один случай, где четвероногие роботы патрулируют прям улицы. Это Китай, это Шэньчжэнь, техногород в КНР. А, к слову, в Москве во время тестов наша робособака крутилась несколько минут на остановке около дворника, периодически к нему подъезжая. Видимо, дворник показался подозрительным. Дивное видео уже есть в интернете.
2: Ресси практически. Да. Помните, да, из электроника? Да. Ее Ресси звали.
0: Точно. Ну. Нам нужен теперь робоконь, чтобы вот ты, например, в Серебряном Бару где-нибудь спрятался с подругой поболтать. И тут полиция на робоконях подъезжает. Вот и беда.

0: Добрым утром, друзья. Здравствуйте. В столице... 4 минуты 10. Я просто хотел посмотреть на время, сориентироваться, где мы, что мы. Ну, давайте теперь еще по датам сориентируемся. 28 сентября, не только в столице, в России, вообще на планете Земля, а и не везде, кстати. 2026 год, это опять же для тех, кто хочет прямо вот окончательно сориентироваться. И что у нас для вас в этом часе? Рубрика «Игра. Мой саундтрек». Замечательная музыка и очень вкусная тема.
1: Да, очень вкусная. Вы, пожалуйста, заходите в наши социальные сети. Желательно, конечно, перед этим позавтракать, иначе будет сложно. Потому что многие выкладывают с фотографиями свои комментарии. Сегодня отмечаем день тульского пряника и просим наших слушателей, просим вас, друзья, прислать или рассказать о еде вашего края, которой гордится страна.

0: Westlife, но в те времена было много групп, похожих по звуку, и Backstreet Boys, Westlife, Five, что там еще, Свет, ну перечисляй, мне кажется, их было Blue опять же, но в данном моменте Westlife на Радио 7, ну а мы говорим как раз-таки о неповторимой палитре еды, если уж о музыке заговорили, теперь давайте и о вкусном вернемся к нашей теме.
1: У нас тут Крым на связи, и много чего перечисляют, но пишут, мол, как же мы могли забыть жареные рапанчики с луком. Ты ел?
0: Нет.
1: Ты не пробовал рапаны?
0: Никогда.
1: О.
0: Но это ракушки такие, да?
1: Ну да. Да.
0: Нет, никогда не
1: это
0: пробовал.
1: Вкусно.
0: Давайте, кстати, к Крыму вернемся. Александра нам пишет, желает всем доброе утро. Спасибо, Саша, вам тоже ответный большой привет. В Севастополь. И вот они сейчас с супругом спорят, что же вкуснее в Севастополе? Мидии, которыми славится Черное море, или чебуреки с мясом, грибами, вишней или даже с шоколадом?
1: Чебуреки с вишней?
0: С шоколадом. Как тебе чебуреки? И пишет, друзья, приезжайте попробовать погулять по славному Севастополю. Слушайте, сегодня столько было приглашений из Крыма, надо ехать.
1: Да, от Ольги сообщение. Кстати, насчет пряников. У нас в области тоже пекут классные. Называются городецкие. И Олег Андреевич, наш, не даст соврать. Доброе утро. Доброе.
0: Так.
1: Ой, попробовать бы, да.
0: Пряники городецкие? Угу. Алена, Астрахань. Итак, Астрахань — это рыба, арбузы и выпечка. Сейчас же выпечка на Ярославле, но вообще не то. И в Ярославле, кого не спросишь, никто не может назвать яркое местное блюдо. Жители Ярославля, ваш ход. Назовите нам самое яркое блюдо. Ждем, пишите в соцсетях.
1: Будем, да, ждать. У нас в Нижнем Новгороде национальная волжская уха со стерлядью. Сейчас не очень, но можно прикупить выращенную. Так, в городце крепкая медовуха и городецкий пряник не хуже тульских. И во многих районах угостят массой соленых грибов. Говорят, что тоже очень-очень вкусное.
0: Так, Виктория. Все-таки она пишет, что сегодня день тульского пряника, потому что Света буквально там час-полтора назад спрашивала, когда же все-таки этот праздник?
1: Да,
0: там
1: даты
0: три
1: разные.
0: Даты, да, есть?
1: Ага, да.
0: Ну вот Виктория пишет, все-таки сегодня день
1: не
0: тульского пряника.
1: Не промахнулись.
0: Но, пишет она, родители с Урала, и бабушка, когда Вика приезжала к ней в гости, пекла шаньги, очень вкусные булки.
1: Mm-hmm. Ольга пишет, доброе утро, я из Москвы, но скажу за плес. Вот за плес.
0: Хорошо.
1: Там есть углы, или, может быть, углы, рыбные открытые треугольнички, ну, как пирожки, и подают их с рыбным наваристым бульоном. У меня дочь на дух не приносит рыбу, но это она, я дальше цитирую, лопала за обе щеки. Нигде больше подобного я не ела. Вкуснотища.
0: А какая именно рыба, не написано? Очень вкусное сообщение, правда. Вот сегодня,
1: тяжело,
0: сегодня,
1: да?
0: Я не знаю, как мы будем выбирать победителя. Понимаешь, кого-то выберем, какой-то регион обидим. А вот не хотелось бы, потому что в каждом действительно что-то свое вкусное есть. Впрочем, мы еще не видели сообщений из вашего региона. Рассказывайте, что в вашем городе есть самого вкусного, чего бы вы рекомендовали всей стране, и зачем приезжают к вам туристы, и чем восхищаются, и потом вот так рассказывают в соцсетях. Автору лучшего комментария отличный приз, в который, кстати, можно будет наливать вкусные местные напитки. Ну а через пару минут наша рубрика. Игра «Мой саундтрек». Утро на семи холмах.
2: Дмитрий

0: Джордж Майкл, его Too Funky на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, с этой песней у вас есть какие-то связанные воспоминания? Потому что, мне кажется, ну, у любой песни есть какой-то тот самый эмоциональный крючок, после которого хочется рассказать историю. История и песня через мгновение.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: И вот всем огромное спасибо за те истории, которые вы присылаете, потому что, честное слово, каждый раз зачитываюсь. Вот сегодня, когда читала историю, я говорила, да я сейчас разрыдаюсь, по-моему. Супер история, супер, просто фантастическая. Вы, друзья, подумайте о том, какое событие в вашей жизни связано с той или иной музыкой, которая звучит на Радио 7, и присылайте свои истории.
0: Мы, наверное, скоро будем книгу издавать, потому что столько чудесных сообщений. Итак, сегодня у нас история от Михаила из города Владимир. Она просто огромная. Миш, спасибо вам сразу за то, что вот вы не поленились, прям написали. Мы будем чуть-чуть сокращать, чтобы, знаете, максимально динамично. Хотя песня связана с этой историей. Вообще не динамичная, но красивейшая. В общем, Михаил учился в аспирантуре. И в 2010 году они на университетский фестиваль поехали в Геленджик. Вечеринки, он эмсил, называется. Друзья играли музыку. И вот среди трек-листа была та самая песня. И вот когда она заиграла, он спустился на танцпол, чтобы кого-нибудь пригласить. И, пишет он, синий сарафан с яркими цветами и удивительное имя Люция. Они всю ночь гуляли по набережной, купались в ночном море. И на следующий день Михаил уехал во Владимир, закончилась смена, а Люция уехала с группой студентов в Уфу. Он, понятное дело, сказал себе, ничего серьезного, просто вот погуляли, искупались, море, не более того. Но, пишет, созванивались по телефону. Каждый день часа по 4 обсуждали многое от космоса до религии и до идеального рецепта учпачмаков и искусства. Опять же, и здесь про еду, видите, с нашей сегодняшней темой связано. В общем, Михаил решился и через месяц поехал к Люции в Уфу, сам того не ожидая. На второй день знакомства просто предложил ей выйти замуж.
2: Очень молодец.
0: Пишет, сейчас это звучит совершенно дико, но так получилось. В итоге 16 лет прошло с той встречи, 15 лет браку семье, собственно, и сыну 13. Пишет, о решении ни разу не пожалел, но хочу рассказать еще один момент. Чтобы вот детям потом как бы пересказывать. А сейчас, Михаил, мы это пересказываем практически всей стране. В общем, он решил сделать Люции сюрприз. От знакомства до свадьбы они практически год жили на два города и ездили друг к другу на поезде Владимир-Уфа. И в очередной ее приезд во Владимир под Новый год, вернее уже после новогодних праздников, 2 января, Михаил собрал около 200 человек.
2: 200 человек,
0: 200,
2: ребята,
0: 200, представляете? На самом крупном катке под открытым небом, где они с друзьями проводили время. И в какой-то момент в динамиках на катке заиграла та самая песня, под которую они впервые танцевали на той самой южной вечеринке. И люди начали кружиться вокруг Михаила и Люции, зажгли бенгальские огни. Друг подвез микрофон и розу. Михаил встал на колено, достал кольцо и спросил ее, ну теперь уже, знаете, при всех, он не лично, как тогда, выйдет ли она за него, пишет. Слез счастья было море, и угадайте, под какую песню на нашей свадьбе мы танцевали первый танец. Михаил.
2: Просто аплодисменты.
0: С добрым утром. Здравствуйте, доброе Михаил. Утро. Как мы пересказали вашу историю?
3: Замечательно пересказали. Вы сказали, будете сокращать, но прям сказали все точь-в-точь, как я написал.
0: А попробуй тут сократи. Вот знаете, как можно из жизни выбросить 2 месяца, например? Не получается. Вот и из вашей истории не получилось. Потому что все настолько логично, все настолько взаимосвязано. Люция сейчас рядом. Она вообще знает, что вы эту историю отправили на всю страну озвучить?
3: Честно говоря, нет. Я ей как-то в двух словах говорил, что собираюсь, но для нее сейчас сюрприз. Она думала, я забил на эту тему.
0: А вы тогда ей сюрпризом передайте подарок. Красота. Мы вам за эту самую чудесную историю вручаем портативный фотопринтер, чтобы воспоминания оставались не только в телефонах, но и на бумаге. Распечатайте лучшие фотографии.
3: Спасибо.
2: И звание главного романтика этой недели, потому что это просто фантастическая история. Фантастическая. Вы большой молодец.
3: Спасибо.
0: И Михаил, как человек, который сегодня преподнес свою историю, ваше право объявить эту самую песню на всю страну.
3: Майкл Джексон, You Are Not Alone.
0: Спасибо вам огромное, Люция, привет. Слушаем.
1: Мой саундтрек на радио 7.

Шикарная песня Майкла Джексона «You're Not Alone». Чудесная история от Михаила. Друзья, завтра ваша история будет в эфире. Мы не знаем, кто вы, не знаем, что за история, не знаем пока песню. Но отправьте ее прямо сейчас на сайт radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Автору лучшей истории эфирное время и портативный фотопринтер в подарок. 9:21 в столице. Далее на Радио 7 Maroon 5 и Татьяна Баранова.

0: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Систему гарантирования вкладов у нас в стране будут расширять. Анонсировали, что с нового года вместе с вкладами, с программой долгосрочных сбережений и вместе с индивидуальными инвест-счетами в нее добавят еще сразу три новых страховых продукта. В частности, под защиту государства финансовую попадут договоры долевого страхования жизни, а еще страхование жизни с гарантированной расчетной доходностью. При этом сумма гарантированного покрытия составит сразу 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам. В Минфине также уточнили, что вот это новое гарантирование будет распространяться как на страховые договоры, заключенные после Нового года, так и на уже действующие. Правила возврата товаров надлежащего качества, купленных у нас в стране онлайн, будут скоро менять, в том числе из-за злоупотреблений со стороны покупателей. Вот после сообщений, что правительство начнет определять категории товаров, для которых ведут особый порядок возврата и отказа от онлайн-покупки, появились подробности, что могут ограничить, например, возврат купленных онлайн-продуктов питания и лекарств. Для парфюмерии, косметики и электроники приблизят порядок возврата к правилам традиционной офлайн-торговли и еще повысят прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Это чтобы в том числе убрать ситуации нынешние, когда товары повреждаются во время перевозки, но при этом все финансовые издержки полностью ложатся на продавца, а не на логистику. Минпросвещение обновит стандарт работы всех детских садов, что есть у нас в стране. Сообщили, что акцент будут делать на знакомстве детей с родной культурой, с литературой, с нравственными ориентирами, а не только на заучивании букв и цифр. То есть детсады будут позиционировать прежде всего как место разностороннего воспитания ребят, а не просто как место их подготовки к школе. И при этом еще из Госдумы также поступило дополнительное предложение продлить работу дежурных групп в детсадах до 8 вечера при наличии запроса как минимум от 10 семей. Тогда это на практике позволит родителям забирать малышей после окончания позднего рабочего дня без необходимости уходить с работы раньше. Ну и воспитатели при этом смогут получать дополнительные выплаты. Ну вот на этом пока что все по информации к этой минуте. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: на Радио 7. В столице 9 часов 38 минут. Друзья, продолжаем наше утро и продолжаем принимать комментарии по теме. Рассказывайте, ради какого блюда приезжают в ваши края, что забирают с собой и какой едой гордится именно ваш населенный пункт, край, область, неважно. Рассказывайте. Автору лучшего комментария уже через час вручаем очень приятный приз.
1: Ну а прямо сейчас мы дождались, в нашей студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе.

0: утро.
1: Здравствуйте. Вот такой женский вопрос. Алла из Твери. Можно ли спрашивать напрямую, что за духи или кондиционер для белья у человека? Насколько вообще это корректно?
0: Спросить можно. Вопрос только в том, как это оформить, чтобы не выглядело как вторжение в личное пространство, а чтобы выглядело как комплимент. То есть начать можно с того, что там, не знаю, извините за спонтанный вопрос, но такой потрясающий аромат, да, и уже тогда задать вопрос, скажите, пожалуйста, там, да, что это может быть за парфюм такой интересный. И тогда для человека это становится таким признанием его хорошего вкуса. И тогда это вроде бы, да, не выглядит уже как попытка вторгаться в какое-то пространство, в которое никого не приглашали. Но если мы говорим о кондиционере для белья, то тут могут возникнуть нюансы, потому что это какой-то уже очень бытовой такой элемент, как кажется, из сферы быта. И если, ну, например, мужчине задавать вопрос про парфюм, с большой долей вероятности он, наверное, ответит, чем он пользуется, если это небольшой секрет. А вот по поводу того, сможет ли он ответить, каким кондиционером для белья, да, пользуется он или кто-то вот из членов его семьи, это может вызвать вопросы и поставить его в неловкое положение. Поэтому все можно, вопрос только в том, как это корректно сформулировать, чтобы никого не задеть, не поставить неловкое положение, и всем от этого было только хорошо.
2: Будет, обязательно будет. Формулируйте свои вопросы и отправляйте их Татьяне Барановой через сайт radio7.ru.
3: Радио 7.

0: Тина Тернер, You're the Best на радио 7 на 7 холмах. У нас очередной Best на очереди. Будем поздравлять с днем рождения одного великого человека.
1: На самом деле, если одного имени будет недостаточно, можно сегодня и фильмы с Наоми Уоттс пересмотреть, можно и Хилари Дафф вспомнить, ну и так далее, и так далее. Но отдельно хотелось бы остановиться на нем. На нем прекрасном. Итальянский киноактер, лауреат наиболее значимых итальянских, европейских и мировых кинопремий, работал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами на протяжении второй половины 20 века. Зовут его Марчелло Мастрояни.
0: Звучит.
1: Да он красивый, невозможно. Я
0: кажется, смотрите, какое сочетание, да? Совпадение невероятное. То есть сегодня у Бриджит Бардо, да, был бы день рождения очередной, и у Марчелло Мастрояни. ММ, ББ, и они вместе играли в одном из фильмов, кстати.
1: Да, да, было такое. Так, ну, один из наиболее плодотворных творческих союзов у Мастрояни все-таки сложился с Федерико Феллини, так, на всякий случай напомню. А еще у него есть белорусские корни по материнской линии.
0: Угу.
1: Мать актера,
0: пожалуйста.
1: Да, Ида и Роли, происходила из семьи белорусского, ну, как бы людей, которые родились и жили в Беларуси, в Минске. Так, что еще интересного? Учился на архитектора. Вот до того, как полностью посвятить себя сцене, Мастрояни изучал архитектуру в Римском университете и даже работал чертежником. На съемочную площадку он попал во многом благодаря своему увлечению студенческим театром. И считал себя, кстати, вот до последнего именно театральным актером. Не кино, а именно театральным. Еще, будучи официально женатым на Флория Корабеля, Мастрояни пережил страстный роман с французской актрисой Катрин Денёв. Вот да, был влюблен невозможно.
0: Кто не был влюблен в Катрин Денёв?
1: Ну да, смотри, он умолял жену о разводе, прям умолял, сделал предложение Денёв, но она ответила лаконичным «нет», после чего актер в шутку рыдал в трубку своей законной жене.
0: Чтоб простила?
1: Ну нет, просто она мне отказала, ты представляешь? Ну, видимо, так это было, я не знаю, я не присутствовала.
0: Когда бы еще услышали, как Света играет Мастрояни, да? Ну, когда
1: тем не менее, у них родилась дочь. Ну, Денёв и, собственно, Мастрояни. Ну и еще, когда Катрин Денёв родила, собственно, ему дочь Кьяру, радость Марчелло была столь велика, что он закупил несколько ящиков игристого и угощал им всех прохожих прямо на улице.
0: У нас это называется пяточки обмывать. Не знаю, как у них. Вот такая история про Марчелло Мастрояни. Друзья, если у вас сегодня день рождения, как всегда, всей страной вас поздравляю.

0: Крейг Дэвид и его Walking Away на Радио 7. Столица 9.52. Друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Начало недели порадует вас неожиданной, возможно...
3: Ничего, Свет, ну а что?
2: Неожиданные возможности, мы говорить. Неожиданные возможности быстро разрешить организационные разногласия. Овны, львы и стрельцы смогут предложить настолько разумный компромисс, что окружающие без колебаний поддержат эту инициативу.
0: Так, моя очередь запинаться.
2: Давай.
0: Знаки Земли. Проявите аккуратность при переводах средств и заполнении реквизитов. Невнимательность к цифрам грозит тельцам, девам и козерогам, ушедшим не туда платежом и длительным выяснением деталей.
2: Знаки воздуха сегодня получат доступ к очень интересному профильному материалу, о котором раньше не догадывались. Близнецы, Весы и Водолеи, совсем скоро у вас появится повод применить найденные сведения с практической пользой.
0: Знаки воды сегодня будут настроены на окружающее пространство и близких людей. Раки, скорпионы и рыбы смогут интуитивно обойти острые углы в спорах и создать вокруг себя атмосферу абсолютного доверия.
1: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Утро на семи холмах.
0: Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. Это новости, а это Денис Лизин, он уже в студии. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Минпросвещение обновит стандарт работы всех детсадов по стране. И тут объявили, что главный акцент сделают на знакомстве детей с родной культурой, с литературой и с нравственными ориентирами, а не только акцент на заучивание букв и цифр, что, в принципе, сейчас есть. То есть детсады прежде всего будут позиционировать как место разностороннего воспитания малышей, а не только как локацию, где ребят готовят к школе. И при этом еще из Госдумы также поступило дополнительное предложение по дошкольному образованию продлить работу дежурных групп в детских садиках до 8 вечера при наличии запроса на это как минимум от 10 семей. А это тогда на практике позволит родителям забирать ребят после окончания позднего рабочего дня без необходимости уходить, чтобы попасть в детсад с работы пораньше. Ну и воспитатели в детских садиках тогда при запуске такой продленки смогут получать дополнительные выплаты. После того, как АвтоВАЗ запустил серийное производство первого по-настоящему отечественного кроссовера «Лада Азимут», заодно тут же началось тестирование двух перспективных модификаций этого паркетника. Один с турбодвигателем, второй с гибридной силовой установкой. И вот на АвтоВАЗе по этому поводу анонсировали, что именно эти машины в итоге станут базой для развития перспективного модельного ряда «Лады». Ну, что касается продаж классических кроссоверов «Азимут» из уже стартовавшей серийной линейки, а там двигатели 1.6 и 1.8, то они начнутся ближе к концу года. Желающих купить ориентируют на ноябрь-декабрь и на ценник примерно в 3 миллиона. А средства передвижения в виде автомобиля, давайте еще такое необычное средство передвижения рассмотрим, как парад. Да, пеший парад, который в Чили. Туда переносимся, в столицу, эту страну Сантьяго, провела государственная кинологическая служба и полиция. Вот это стал, на самом деле, неожиданно для многих самый милый из всех парадов спецслужб за счет того, что в нем поучаствовали пёсели, золотистые ретриверы. Они тут же стали главными звездами этого официального, серьезного мероприятия. Сначала прошли взрослые служебные собаки, они уже выполняют полицейские и поисковые задачи. А вот потом появились те, кто и принес трансляции этого чилийского парада силовиков миллионные просмотры. Это был, как его назвали в народе, молодежный кинологический патруль. Золотистые ретриверы в возрасте всего 3 месяца. Эти щенки в будущем будут искать людей, наркотики, взрывчатку, работать во время спасательных и полицейских операций. А пока этих мелких щенов буквально инструкторы пронесли во время парада в сумочках на груди. И это оказалось только первая милота, потому что дальше, после шествия, все золотистые ретриверы кинологов и полицейских в Чили дружно решили устать и не менее дружно решили вздремнуть. Поэтому еще одно видео со спящими сразу на выходе с парада пёселями стало вторым видеохитом.
0: Ну, с этим утром понедельника, каждый из нас немного щенок золотистого ретривера.
1: Примерно так.

0: Заметьте, это доброе утро понедельника. Приветствуем всех и каждого из вас лично. Здравствуйте. У нас для вас много чудесной музыки впереди. Да, еще час мы вместе. Это вкусный час будет, да. Но еще мы обязательно поговорим о кино где-то через полчаса.
1: Мы отмечаем сегодня день тульского пряника. С этим праздником, конечно, поздравляем всю страну. Много вкусного, оказывается, у нас есть. Вот и каждый регион может чем-то отличиться. Вот конкретно чем? Спрашиваем вас и ждем ответов в социальных сетях.

0: Michael Learns to Rock на Радио 7 на Семи Холмах, 10.07, столица, друзья, очередные. Ох, и вкусные, конечно, комментарии из соцсетей, поехали.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий пишет, только не сегодня эта тема, ведь планировал с понедельника стройнеть к отпуску. В общем, ох, пойду на кухню, да, Дим, понимаю, да, мы сами еле держимся тут.
0: Диана передает нам привет из Казани, пишет, у нас в Татарстане гостей встречают не хлебом, солью, а, Света? Ну, смело.
2: И чпочпомаки? Вот
0: рядом, это тоже она упомянула.
2: Ну, давай, говори.
0: Ну, чак-чак. Чак-чак, конечно же, это тесто, пропитанное медом, самый распространенный сувенир, пишет, приезжайте к нам, голодными не останетесь. И, насколько я помню, там была сеть такая Сюмбике, вот там кормили очень вкусно, в Казани были, действительно, вот там голодным не останешься.
2: Хлебозавод номер один в Казани просто потрясающий, там такой чак-чак. Все.
0: Давай я все выключу, поехали в Казань, все уже.
2: Так, у нас в Калининграде есть необычное блюдо, трдельник. Уже по названию понятно, в одиночестве его есть нельзя. Нужно собраться в хорошей компании, заказать трдельники, и трдельник, пока не останутся ни крошки, ни рассказанные сплетни, тоже нужно говорить. Думаю, название именно отсюда. Просто чехи, которые придумали, немного не выговаривали наше слово «трынадец», извините. Ну и, собственно, фотографию приложили, смотрится очень вкусно. Такие булочки.
0: В Москве можно купить, между прочим. Серьезно, да, в некоторых парках продают, да.
2: А-а-а.
0: Анастасия. В Костроме в советское и постсоветское время был свой знаменитый сувенирный пряник. Ага, то есть и в Костроме еще. Аромат, пишет, непередаваемый. Коробка пахла имбирем, ее не выбрасывали. Охранирование письма и открытки. А вот из блюд есть у нас судак по-волжски, котлеты из щуки, а еще, Анастасия утверждает, Кострома сырная столица России. И у сырной биржи автомобилей каких только номеров не встретишь.
2: Ой.
0: Вот образцовый, да, комментарий. Вот приезжайте,
2: конечно,
0: в Кострому, и сразу перечисление. Я не могу продолжать.
2: У нас Ярославль был сегодня? Я вот не могу
0: был
2: вспомнить.
0: Ярославль, ага. Да. И вот они, там барышня написала, мол, а Ярославль чем может похвастаться?
2: Так тут вот перечислили.
0: Вот, поехали.
2: А, хорошо. Итак, и, конечно, все знают, вот девушка пишет, я из Ярославля, и, конечно, все знают пошехонский сыр и даниловский хлеб. В городе Переславле-Залесском отличная царская ряпушка. По легенде, ее подавали к столу государя. В Великом Ростове, который славится своими луковыми угодьями, делают из него даже мармелад. Представляешь, луковый мармелад, да. А Вятское, огурчики из села Вятское, признаны самой красивой деревней России, кстати. Даже имеют свой отдельный праздник. В общем, приезжайте к нам в гастрономический тур. И кто-то тут писал мне еще из Самары есть в Самарской области город Сызрань, который славится самыми вкусными помидорами. В каждой семье есть свои семена крупных розовых сладких томатов. В августе со всей России приезжают туристы и любители помидоров на яркий вкусный праздник «Сызранский помидор», на котором можно увидеть самые крупные томаты и полакомиться блюдами из них. Многие сызранцы, внимание, любят есть местные помидоры с сахаром и сметаной. Сахаром
0: вы
2: и сметаной.
0: Знаете, такое ощущение, на следующий год нужно вот отпуск планировать и просто ехать по городам и вернуться на 15 килограмм тяжелее.
2: Это точно.
0: Какие прекрасные сообщения. Спасибо вам огромное. Ну, а эту партию сообщений закроем постом от Натальи. ВКонтакте она написала. Пишет, все что угодно перечисляйте, но есть кубанский борщ с куском сала, чесноком и зеленым луком. Ах да, пишет она, и черным хлебом.
2: Все.
0: Пауза. Да. Ждем вашей истории из вашего города. Что у вас едят, что раздают туристам, о чем еще вспоминают долгие годы. Очередные комментарии через два.

0: Эми Макдоналд, This is the Life на радио 7, 10.13 в столице. Ну и мы еще о жизни сетевой на этот раз, что распространяется в соцсетях, какие тренды набирают обороты, расскажет Света.
1: Да, набирает обороты объявления на одном из сайтов. В общем, теперь стали популярны няни для мужчин.
0: Ой, да,
1: это
0: история популярна много веков.
1: Нет, не так. Там всегда очень строго указано, что это исключительно только няня.
0: Да.
1: Что она будет делать? Что указано в объявлении? Конечно, да, сеть раскололась надвое и говорит, что, ну, может, так и будет, да. Убаюкивать, выслушивать, обнимать, гладить по голове. Да.
0: И все так и начинается обычно.
1: С убаюкиванием 20 тысяч рублей. Значит, стоимость...
0: Ну и цена примерно такая же. Ой, стоп.
1: Извините, а вы откуда знаете?
0: Продолжайте, Светлана, продолжайте.
1: Расходы россиян на продукты составляют в среднем 7 тысяч рублей в месяц. Я когда увидела этот подсчет, мне вот да, не особо стало понятно, каким образом я трачу сильно больше, куда улетают мои деньги. Но вот такая средняя стоимость.
0: Нет, на одного человека.
1: На одного.
0: То есть, например, вот во строе в семье, ну там за 20.
1: Да!
0: Ну тогда да.
1: Логично.
0: Ну не на 7, нет, на 7 тысяч невозможно.
1: Слушайте, ну а если денег много, может тратить не на еду, можно купить робота.
0: На няню, да.
1: Робота-няню. В общем, механических помощников завезли на маркетплейсы. Стоит 1 800 000 рублей. Выглядит неплохо. Я уж не знаю, что делает. По крайней мере, я пока не нашла. Может быть, это старая карточка товара, но я постараюсь и потом обязательно расскажу.
0: Но это человекоподобный робот, давайте добавим. Да. И мы вот за эфиром чуть говорили, Света сказала, вот было бы здорово, если бы такой, представьте, на работу тебя на руках нес.
1: Ну, классно же.
0: Ну, правда, ты такая с телефончиком, да, он тебя мимо Красной площади на руках нес. Красиво.
1: Хорошо. В Россию везли еще один Бугатти. Мы тут недавно обсуждали, да, что Тимати привез первую машину там с бог знает какого года. Очень долго машины не ввозились. Утильсбор классический, 244 миллиона. Машина уехала в Екатеринбург. И тут же я хочу добавить, вот где-то в Екатеринбурге теперь живет обладатель, да, нового Бугатти. И оказывается, Екатеринбург оказался самым работающим городом России. Жители Екатеринбурга отправляют на 40% больше рабочих сообщений, чем коллеги из других городов.
0: Угу. Вы молодцы.
1: Да.
0: А давно говорили, пора столицу переносить на Урал. Говорили?
1: Говорили.
0: Ну нет, мы очень любим Екатеринбург, чтобы там пробок не было. Вам это не нужно. Какие хорошие истории. Ну. Еще добавишь?
1: Да, добавлю. Если вдруг захочется экшена, «Мстители. Финал» с новыми сценами начали показывать в российских кинотеатрах. Что нас ждет, ребят? Я пойду, 100%. Итак, аж 4 минуты новых сцен. Это много. Это много. Еще улучшенный цветокор картинки, естественно. И другое вступление, а также эксклюзивный фрагмент из «Мстителей. Доктор Дум».
0: Это вот, знаете, немного о кино, потому что более развернуто мы поговорим минут через 20. Дождитесь.

Газебо на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только лучшая любимая музыка. Мейн Май, Колдплей и Мадонна. Ну и, как обещали, Синематека. 10:19 в столице. С добрым утром.

0: Me and my, let the love go on. Да, пусть любовь продолжается. Но сегодня продолжается наша любовь к еде. И об этом говорим целое утро. И очередные комментарии сейчас. Утро на семи
1: холмах. У меня есть такое ощущение, что я просто, начитавшись комментариев, сегодня уйду с работы с плюс 1 килограмм где-нибудь на боках.
0: Я не знаю, как мы будем выбирать победителя, правда. Я не знаю, все вкусное, прекрасное.
1: Так, давайте, что я хочу сказать. Обожаю морскую капусту, пишет Джемма. Хелен пишет, Красноярск, ничего нет вкуснее. Готовьтесь. Нарезанные скумбрии холодного копчения с отварной картошечкой, с укропчиком и хрустящего крымского лучка.
0: А почему это вы в Красноярске присвоили себе всероссийское блюдо, скажите, пожалуйста?
1: Это про скумбрию сейчас?
0: Конечно.
1: Она везде, да?
0: А где?
1: Согласна.
0: Спасибо, что с утра не стали добавлять напитки к этому блюду. Полина! И это Костомукша и Карелия с нами. Всем костомукшанам она передает пламенный привет и хвастается традиционными блюдами. Это лохи кейто, карельский сливочный суп с лососем, калитки, которые любят...
1: Это пирожки, наверное,
0: Или калитки, извините, если я не знаю, ударение неправильно если поставил. В общем, карельские калитки — это небольшие открытые пирожки из пресного ржаного теста с разнообразными начинками и считаются одним из символов Республики Карелия. Всех приглашают в гости. Полина, я сказала, это нужно просто гастротур затевать, как вот ездить.
1: А вот Валерия пишет, доброе утро, любимое радио, мы с мужем были в Калининграде и на Куршской косе попробовали удивительно вкусный литовский торт «Шакотис». Я прям по слогам, чтобы вы уж там ударение поставили куда хотите. Итак, это что-то нереально вкусное. Тортик готовится на открытом огне. На него уходит от 30 до 50 штук яиц и 1 килограмм муки. И только на Куршской косе сохранился тот самый старинный рецепт. Вот такая диковинная штука. И фотографию Валерия приложила.
0: Понятно, Литва. Даже у вас не остался, а на Куршской косе остался. Вот приезжайте к нам, торт литовский есть.
1: Не надо.
0: Сами приедем, ладно. Надежда.
1: Приедет, поедет и уедет.
0: Надежда из Мурома привет передает нам. И смотрите-ка. Герб города Муром у них содержит калач. Муромский калач. Есть место поклонения калачу. Памятник прям настоящий. И муромский калач, смотрите, ну здесь просто целое изобретение, состоит из трех частей. Толстого мягкого животика, хрустящей губы и твердой ручки. Так как пропекаются эти части по-разному, у каждой части калача свои оттенки вкуса. Довести до ручки, надо будет у Владимира Пахомова уточнить. К ручке ли муромского калача нас ведут?
1: Интересно. Так, Абакан, Республика Хакасия. Пару лет назад ездила в Уфу к парню знакомиться с его родителями. Так вот, за неделю готовила борщ аж 3 раза, так как он им сильно понравился. А сами они его готовить не умеют. Сказали, что очень сложные блюда.
0: Вот смотрите, сложные блюда нам из города Александров Наталья прислала. Пирог по-цветаевски с грушей. Медовик по-александровски.
1: Ой, это вкусно! Это вкусно! Это Нижний Новгород, 100%, да?
0: Нет, город Александров.
1: А,
0: город
1: нет?
0: Александров. Так вот, медовик по-александровски пропитан медом с местных пасек, а также яичная сливочная лапша по-барановски. Приезжайте в Александров, вкусно поесть. Спасибо за приглашение, Наталья. Мы пойдем дальше голову ломать, кто сегодня выиграл. А вы еще успеете прислать сообщение на тему, чем славится ваш край. Что у вас попробовать? Что самое вкусное в вашем городе или в вашей области? Зачем приезжают туристы? Что забирают с собой и пытаются готовить дома?
2: Утро на семи холмах.

0: Радио 7. Синематека.
1: Друзья, как и обещали, говорим о кино. И на календаре последний понедельник сентября, и мы с нашими друзьями сайтом «Вокруг ТВ» напоминаем, что осень — это самое уютное время, чтобы оценить пару-тройку новинок кино и сериалов. И вот сейчас расскажем, что можно посмотреть в кино и дома.
2: Если хочется пройтись до кинотеатра, обратить внимание на европейскую новинку «Флорист» — экшн-триллер с Деннисом Куэдом и Жаном Рено. Главный герой — тихий садовод Карл, который содержит цветочный магазин, но за маской добропорядочного гражданина прячется безжалостный киллер. По ночам Карл выполняет заказы со своим напарником Чарли. Все меняется, когда он сближается с девушкой, ставшей свидетельницей коррупции в полиции. Чтобы ее защитить и не допустить разоблачения, Карлу придется нарушить собственные правила и вступить в противостояние как с полицейскими, так и со своими наемниками.
1: Еще одна премьера больших экранов – фильм «Восставший» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. В 1381 году Англия, пережившая эпидемию чумы, погружается в новый кризис. Крестьяне страдают от непосильных королевских поборов, а знать продолжает жить в роскоши. Обычный кровельщик Уотт Тайлер, потерявший семью во время чумы, становится лидером народного восстания. Под его знаменами объединяются тысячи людей, и бунт охватывает страну. Пока юный король Ричард II пытается удержать власть, Уотту предстоит изменить ход истории.
2: Так, ну а любителей сериалов порадует воссоединение Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона, конечно. Сериал «Братья» называется, и на этот раз звезды настоящего детектива играют комедийные версии самих себя. По сюжету они со своими семьями решают пожить вместе на ранчо в Техасе, но внезапно выясняют, что могут быть братьями, и назревает конфликт. Идея, кстати, сериала возникла еще 9 лет назад, когда мать МакКонахи призналась, что до рождения сына была тесно знакома с отцом Харрельсона. В реальности тест ДНК актеры так и не сделали. МакКонахи признавался, что ему морально тяжело пойти на вот что-то подобное. Зато порефлексировать на эту тему в сериале никто не запрещает.
0: Синематека на Радио 7.

0: выжили. Последний рывок. Некоторые комментарии. Живу в Воронеже. Написала выше, ради чего стоит приехать сюда. Выше. Вот теперь поди найди. Вы бы, ну, хотя бы, ну, я не знаю, там, зацепили бы сообщение. Оно же, ну, сообщений сегодня очень много. Иногда что-то найти бывает сложно. А сама я с Сахалина, пишет девушка. И вот там, на мой взгляд, самое вкусное — это, само собой, икра, приготовленная за 5 минут на берегу моря. Ее так и называют. Пятиминутка. А еще очень вкусно — это корейский суп из морепродуктов хемультан. А шарики в нем не мясные, а из свежайшего мяса краба.
1: Ладно. Ей отвечает Пензенская область. Ольга из села Кижеватова. И вот сейчас слушайте. Блюда наши, все мары. Это мордовские вареники с картошкой, соленой селедкой и жареным луком. Вы что делаете, Ольга? Давай я еще один добавлю, коротенький комментарий, и мы перейдем к победному, потому что он, мягко говоря, большой. Но самый вкусный, именно его мы выбрали этим утром в качестве победного. Людмила решила нам напомнить, что, ребята, пишет она, есть такое место, такой чудесный город Вологда, и вы

0: знаете, что у нас? Какой у нас, что у нас главная еда? Какая? Что?
1: Какая? Вологде?
0: Вологодская?
1: Вологодская...
0: Вологодское.
1: Вологодское мороженое!
0: Ладно. Масло. Конечно, вологодское масло. Она написала, что только несколько предприятий по всей стране могут, имеют право производить то самое масло с тем самым вкусом. Все остальное пишут. Просто сливочное масло. А есть вологодское. Спасибо. Спасибо, ладно. Людмила. Победный комментарий прислал нам его мужчина. Зовут его, ну, Вилли. Там имя не написано, но, по крайней мере, по нику. Давай, Свет, как-то попробуем вкратце.
1: Итак, Вилли пишет: всем привет. Тут надо говорить о различных национальных блюдах, прижившейся у нас в семье. У меня маман из Брянска, дальняя родня из Дагестана, отец из Башкирии, а живем мы на Урале. В топе лично у меня, дальше я буду стараться, да, кавказская и среднеазиатская кухня, особенно грузинская, поэтому на Октоберфест мы ежегодно дерем белорусские драники. Иногда вдруг хочется азиатские манты или самсу, жирненькие, с рубленым мясом, луком и перцем, или башкирские кастабы. Кастабы — это, ох, люблю радовать семью, и ферганским пловом. И русской гречкой по-купечески. Иногда случается грузинский аджаб или чахахбили. Чуть реже азиатская шурпа или грузинский харчо. А грибы! О, боже! А грибы! Те же жареная картошечка с грибочками. Или груздянка, но особенно грибовница. Вот где любовь. Грибовница — это вам далеко не груздянка, однако время... Однако, подсел на марокканский таджин. Прям несколько лет все семейные застолья только с ним. От моей маман в детстве запомнил салат по-французски с говядиной и черносливом. Детям на день рождения нравятся мексиканские фахитос. Да хоть долма, а местный сырок. То, что местные, ну как бы, они же прекрасные. Простой жареный сырок в личной пирамиде хлеба с маслом стоит выше всяких там осетровых. А в эти выходные на завтрак, к примеру, мы с сыном были на хозяйстве и давалась израильская шакшука. А к утреннему субботнему кофе всегда на столе дагестанский урбеч. А знаете, чем закончил человек сообщение? Говорит, это так, бегло по национальным блюдам нашей уральской семьи.
0: Только что вы послушали первый в мире пищевой рэп. Света старалась как могла, это во-первых. Во-вторых, люди, понимаете, в перерывах между приготовлением пищи умудрились родить и воспитать детей. И, наверное, еще и на работу успевают ходить. А когда, я не знаю, приготовить же все это надо. Но, дорогой наш человек Вилли, к сожалению, не знаю вашего имени, но по нику так определили. Вы сегодня бесспорный победитель, ничего с этим не сделали.
1: А то радио 7 вам достается наша прекрасная термокружка, наш прекрасный термостакан.
0: В которой вы будете готовить плов, мы знаем.
1: Готовить вы умеете, теперь будет из чего запить. С вас компот, если что.
0: Спасибо, друзья, всем огромное за вкуснейшие комментарии, за фотографии, за эти рассказы. Не останавливайтесь. Да, утро на Семи Холмах завершается, но мы всегда на связи в соцсетях. И людям интересно же почитать и посмотреть фотографии о самых вкусных блюдах именно вашего края, вашей области, вашего города. Да, утро завершается. Впереди на старте каждого часа 7 песен без перерыва в 17.00. Олег Машков вкусный вечер с вами проведет, а мы прощаемся до завтра. Было здорово, кстати.
1: Было
0: спасибо
1: хорошо.
0: Большое. Вот этот понедельник как надо. Пока.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. В конце каждого часа. Путешествие во времени.
2: 965-й. Джеймс Браун. I got you, I feel good.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минфин объявил, что поддержит увеличение лимитов в стране выплат по ОСАГО, но поддержит так, чтобы это не привело к существенному росту страховых тарифов. И вот эксперты отмечают, что это важное уточнение от Минфина, и оно означает, что уменьшат по цифрам предложение Союза страховщиков, а предлагают, напомню, поднять лимиты до 1 000 000 рублей.

0: у нас выплачивают потерпевшему в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Иркутский авиазавод в новом году направит компании «Аэрофлот» 8 самолетов МС-21, а потом еще 10 в 2028. Цифры уже озвучены, а всего, напомню, первый контракт с нашим крупнейшим авиаперевозчиком подписан на поставку 90 отечественных лайнеров. Их сейчас запускают в производство. Мощности иркутского авиазавода, в свою очередь, сообщили там, загружены уже до 33 года. Если сейчас темп производства МС-21 – это 40 календарных дней на один лайнер, далее процесс ускорят так, что производить 36 самолетов в год – это по 3 лайнера ежемесячно, то есть на сборку одного борта будет уходить всего дней 10. Уже к концу этого года на летно-испытательной станции будут находиться первые 4 МС-21, на которые далее «Аэрофлот» будет постепенно заменять «Боинги» и «Эйрбасы», которые есть в России. Все смарт-телевизоры, которые продают у нас в стране, получат предустановленный российский магазин приложений «Рустор». С этой инициативой от Минцифры согласились в правительстве, то есть это реальная перспектива следующего года, и конкретно список отечественного софта, обязательного к предустановке, скорректируют до марта. Нынешнее согласие на это от правительства создает, как поясняют эксперты, техническую базу для работы «Рустора» на смарт-телевизорах и гарантирует зрителям доступ к российским сервисам. Хотим – пользуемся, хотим – нет, это уже будет наше дело. Но главное, что российский магазин приложений в Smart TV должен быть. Так что его появление в смарт-телевизорах на самом деле позволит начать предустанавливать в них, в том числе приложения, которые все еще недоступны в Google Play и Google TV. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятного.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
2: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
1: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1985. Фредди Меркьюри, «I was born to love you».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
2: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
1: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГА. 111-774-668-98-40. 0+.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
15: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
16: Год 1968. Том Джонс. Делайла.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
2: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
1: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
2: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
1: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: частей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна. 4 minutes.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ВТБ накопительный. Удобно копительный. Ставка до 14,2.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
10: Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

0: Москве 5 вечера. А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Глава Минтранса Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту вице-премьера России. Об этом со ссылкой сразу на три источника сообщает «Коммерсант». На позицию министра транспорта, по их словам, рассматриваются первый замглавы ведомства Константин Пашков, а также директор Департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков. Напомню, сегодня Владимир Путин подписал указ, освобождающий Савельева на должности зампредседателя правительства в связи с его переходом в Госдуму. Савельев был выдвинут на выборы в Нижнюю палату парламента над партией «Единая Россия». В новом созыве он может занять пост вице-спикера. Активы «Метро Кэш энд Кэрри» передали во временное управление УК «Торг.РУС». Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, УК получит 100% доли компании в уставном акционерном капитале. С апреля 2023 года российские активы 27 иностранных компаний и групп передавались во временное управление, пишет РБК. Первыми под этот режим попали предприятия финской «Фортум» и немецкой «Юнипер». Также в этом перечне «Нестле», «Нашан», «ФМ Логистик» и «Лиманопром». В 7 случаях режим временного управления отменили, поэтому под ним остаются активы 20 компаний и групп. С 1 октября подорожают билеты в плацкарты и общие вагоны. Прежде всего, индексации затронет тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Повысятся цены также и на провозку багажа. На купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Напомню, последняя корректировка стоимости проезда в поездах произошла в декабре прошлого года. В Москве отметят День старшего поколения 1 октября. Большая праздничная программа пройдет более чем в 140 центрах московского долголетия. Гостей ждут концерты, встречи с артистами и творческие мастер-классы. Например, по вокалу, стилю и парфюмерии. Также в программе кулинарные поединки и семейные квизы. По словам замэра Анастасии Раковой, главная цель таких проектов – объединить поколения и помочь горожанам старшего возраста найти новых друзей, хобби и сохранить здоровье. Расписание семейного вечера можно найти на портале московского долголетия или на сайте mos.ru. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, есть у меня такая привычка по понедельникам смотреть прогноз погоды на грядущую неделю. И сегодня прямо откровенно порадовался, правда. Дождей вроде бы не предвидится, а вот солнце должно случиться с избытком. Ну и, конечно, понятное дело, что все меняется с космической скоростью, особенно прогнозы синоптиков. Но начать неделю с верой в светлое будущее, как по мне, уже половина дела. Так что, друзья мои, улыбнитесь и уверен, наши горизонты так и останутся светлыми. Ну а в наступившем часе мы с вами, как и привыкли, послушаем с дюжину роскошных песен и в обязательном порядке устроим еще обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Так что оставайтесь с нами и уверен, этот вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

о всепоглощающей любви только что Майкл Джексон пел на Радио 7. Вот, знаете, такой, как бывает разве что в кино. Ну, мне, собственно, кажется, что именно так оно и случается в каждом отдельном случае. Ведь жизнь — это действительно лучший сценарист. И так или иначе, все получается довольно синематографично. Правда, вот, как показывает практика, далеко не всегда из двух таких откровенно непохожих друг на друга людей выходит что-то единое и со всех сторон целое. Ну, правда. Причем, по мнению умов от науки из Австралии, именно непохожесть является одним из основных критериев амурных неудач. И вот мы даже не будем сейчас говорить о разных взглядах, интересах, позициях. Уже тысячу лет психологами доказано, что противоположности притягиваются лишь в исключительных случаях. Но вот смотрю, австралийские ученые пошли еще дальше. Они опытным путем установили, что чаще всего отношения удачно складываются у людей, которые похожи внешне, да. Вот после эксперимента с быстрыми свиданиями выяснилось, что из 1188 совпадений 1097 произошло между людьми физиологически, чем-то друг на друга похожими. Так что, если и правда так получается, что вашему покорному слуге для того, чтобы все сложилось, нужно искать какую-то двухметровую барышню с пышными ветвистыми усами. Ну, глядишь, и правда, если ученые не ошиблись, то мое счастье выглядит при плюс-минус так. Да. Ну, а счастье музыкальное нам далее обеспечит Кайли Миноук и прямо сейчас. Сэм Смит и Кэлвин Харрис на Радио 7.

Правда, Майкл Бубле, которого на Радио 7 послушали, это безусловный мастер перепевок. Вот опять же, совсем скоро его рождественские каверы на известные композиции начнут звучать из каждого утюга. Ведь уже 94 дня до Нового года всего лишь. А там и музыки соответствующие подтянутся, это правда. Ну и, кстати, вещица, которая сейчас в эфире прозвучала, это кавер на кавер. Наверное, можно так сказать. Потому что песня изначально появилась в 1953 году прошлого века на испанском, а годом позднее уже на английском эту нетленку исполнил никто иной, как Дин Мартин. Собственно, в его исполнении песня и стала каноничной, продержавшись в этом статусе до перепевки Майклом Бубле. И вот как раз с момента выхода в 2003-м эта версия стала стандартной фонограммой для обучения латинским парным танцам. Представляете, вот по всему миру и в нашей стране тоже эту песню используют, чтобы разучивать все эти румбы, самбы, ча-ча-ча, что там еще имеется. Ну, а еще после выхода версии Майкла Бубле подавляющее большинство новых интерпретаций стало именно на его аранжировку опираться, а не на классическую запись Дина Мартина. Так что, выходит, гражданин Бубле, если не произвел какую-то локальную революцию в мире музыки, то по факту сместил для молодого поколения точку отсчета. Ну, действительно так. А мы же давайте пока зафиксируемся на точке в 17 часов и 25 минут, да, вернемся к музыке. И далее на Радио 7 Лубег. А прямо сейчас Белинда Карлайл на семи холмах.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А сегодня, между прочим, отмечают Международный день всеобщего доступа к информации. Так что с праздником, дамы и господа. Ведь право искать, получать и делиться таковой принадлежит каждому. И согласитесь, что хорошая книга остается одним из самых надежных источников. И давайте сегодня обсудим образчики литературы, которые помогают разобраться, как устроены технологии, наука, да и весь наш мир в принципе. Итак, Вадим Панов «Искусственный завет». Это роман о ближайшем будущем, где нейросети управляют всем, от машин до человеческого тела. Каждый может записать себя в цифровую личность и стать так называемой нейрой. То есть существом, которое помнит и умеет все, но живет только в устройствах. Зачем людям такое бессмертие и нужно ли оно? Ищем ответы в этой истории о мире, где цифровое бессмертие сталкивается с тайной и даже преступлением. Далее. Роберт Джулиус Оппенгеймер. Наука и общедоступное знание. Это научно-популярная книга о том, как менялись представления человека о мире вместе с развитием физики. Оппенгеймер рассказывает не только об истории науки, но и о ее месте в культуре, политике и нашем повседневном мышлении. Это издание для всех, кто хочет понять, как открытия от Ньютона до квантовой механики повлияли на современную цивилизацию. И напоследок, Игорь Ткаченко «Девятая планета». Фантастический роман, по которому недавно, кстати, фильм вышел. Если коротко, то автомеханик по имени Дима Хрустов по прозвищу Хруст никогда не был героем. Нет, но до того момента, пока в его памяти не начали всплывать полустертые эпизоды. База в другом мире, две луны, схватки с агрессивными тварями и девушку, которую он когда-то любил. Друзья-сослуживцы клянутся, что он тянул обычную срочную службу в отдаленном гарнизоне, а воспоминания его — это плод больного воображения. Но что значит для нас воспоминания и память? На что мы готовы ради правды? Вот об этом и есть книга Игоря Ткаченко

0: девятая планета. Ну и все, закрываем книжную полку на сегодня. Далее лучшая музыка на все времена.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: Ну что, друзья мои, 17:49 в столице, а значит, пора уже активно готовиться к свержению понедельника. Да, ну, во всяком случае, с трудовой частью такового мы совсем уже скоро разделаемся. Так что давайте, чей производственный график позволяет, с вещами на выход. Не засиживайтесь там особо. Ну, а этот час мы зафиналим роскошной песней, которую Бобби Дрейн исполнит на ход ноги. А прямо сейчас Чарли Пут и Коко Джонс на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй порядке.

0: Правилах и ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/mirpay. Mirpay – мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1959. Бобби Дарин. «Beyond the Sea».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас случится минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Указ президента вступит в законную силу 17 января будущего года. Дмитриев возглавляет фонд с момента его основания, то есть 2011 года, для привлечения зарубежного капитала в российскую экономику. С февраля прошлого года он также является специальным представителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. К началу 2025 года фонд и его партнеры инвестировали более 2,3 триллиона рублей в свыше 100 проектов. Бизнес обяжут страховать от кибератак объекты критической инфраструктуры. Такую возможность сейчас рассматривает Министерство финансов. Как сообщил замминистра финансов Иван Чебесков, сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие страховые программы. Однако единых требований в этой сфере пока нет. Планируется определить, в каких случаях и на каких условиях указанное страхование станет обязательным. Новая схема мошенничества с бонусами за заправку автомобиля появилась в России. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого жертве необходимо скачать специальное приложение. Однако вместо программы пользователь получает вредоносный файл, который может заразить устройство. Правоохранители рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. 24-й ракетка мира Андрей Рублев стал первым финалистом турнира ATP категории 500 в Ханчжоу. В полуфинальном матче россиянин победил француза Кириана Жакке, занимающего 86-е место в мировой классификации. Спортсмены провели на корте 1 час и 17 минут. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-1. Соперник Рублева определится в матче между Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным. Таким образом, финал соревнований автоматически станет российским. Он состоится завтра. Общий призовой фонд турнира превышает 1 миллион долларов. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.

А вот уже и 18.03 в столице. Чудесное время, которое всячески намекает, что понедельник уже волшебным образом перестает быть днем рабочим. Да. Для тех, у кого так и случилось, позвольте поздравления произнести. Ну и буду держать в уме отдельную порцию конгратуляций, которую приберегу, пожалуй, для победителей игры «Третий лишний». К ней мы приступим уже в ближайшую четверть часа, так что ключ на старт, дамы и господа. Да. Ну а еще в ближайшее время нас ожидает виртуальный променад по столице в компании Филиппа Смирнова. Это приключение мой дрожайший коллега обещал устроить во второй половине часа, а все остальное время продолжим баловать себя музыкой Радио 7. Например, такой, как получается у группы Europe, которую прямо сейчас и послушаем. Добрый вечер!

Йоханна только что на Радио 7 всю песню повторяла. Это правда, это правда, это правда. И вот, господа, вы тоже можете свою благоверную уже этим вечером удивить. Вот представьте, подходите вы и говорите: «Любимая, доставай свое лучшее платье, делай прическу, всю косметику на себя наноси, я веду тебя в театр». Ну, согласитесь, здорово. И она такая: «О, это правда, это правда». Ну, конечно, правда, потому что можете выиграть 2 приглашения в Кремль на балет «Дон Кихот». Именно такой подарок сегодня достанется победителю игры «Третий лишний». Ну, а чтобы таковым оказалось, так и оказалось, самая малость нужна, отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто умудрится оказаться 7-м, все карты в руки. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас, насколько я понимаю, человек довольно редкой профессии в эфире. Играем с Оксаной из Москвы. Работает Оксана архивистом. Да, Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я, насколько понимаю, архивист – это совсем не архивариус. Это две большие разницы, как говорится, да?
2: Да нет, собственно говоря, одинаково.
1: А вот мне различные нейросети сказали, что архивариус – это тот, кто хранит документы, а архивист – тот, кто больше их изучает. Нет? Все это ложь?
2: Ну, это так и так подойдет.
1: Ну что ж, в любом случае, Оксана, неважно, чем вы занимаетесь с этими архивами, вам хочется пожелать удачи в нашей сегодняшней игре. Смотрите, подумалось мне, давайте возьмем такую тему сегодня, как реки. Вот скажите, пожалуйста, какой реки нет в нашей стране? Реки с каким названием? Да и вообще, в принципе, на планете. Итак, Звероножка, Петрушка или Завирушка? Что из этого не река? Звероножка, Петрушка, Завирушка. Как думаете? Давайте поворошим архивы вашей памяти. А может быть и интуицию.
2: Звероножка?
1: Звероножка. Звероножка, как звери и ножки. Да. Петрушка, как Петр и ушко. И Завирушка, как Завир и ушко. Ну, не знаю, насколько вам мои объяснения помогли, но тем не менее. Итак, раз, два, три. Что мы выберем, Оксана?
2: Петрушка, наверное, нет такой реки.
1: Наверное, нет или точно нет? Вы знаете, у нас игра вот предельно точная, по фактам. Вот тут гадать не пристало, надо точные ответы давать. Звероножка, Петрушка, Завирушка. Что выберете? Только уж так вот, однозначно и без сомнений. Ну, Оксана, на балет пойдете, если правильно ответите. Честное слово. Ну,
2: Завирушка.
1: Да вы знали, вы просто меня смущали.
2: Конечно,
1: Звероножка. Это небольшая река в Московской области, левый приток Клязьмы. Петрушка, это в Кемеровской области, в республике Саха и под Анадырем. Три реки есть. А Завирушка, это небольшая птичка, похожая на воробья. Поздравляю, вы получаете два приглашения в Кремль. 6 октября случится ваш балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. И все это в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Ну и вернемся к музыке, с вашего позволения. Впереди у нас «London Beat», а прямо сейчас Лана Дел Рей и «The Weeknd» на Радио 7.
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Позвольте пригласить вас на короткую прогулку, где мы сможем познакомиться с тысячами любопытных фактов. Представьте, идем мы с вами по Донской улице, и вот впереди скромный, но очень выразительный особняк. Дом под номером 9. Это не дворец с колоннами и не парадная усадьба, а как раз тот случай, когда за неброским фасадом прячется целая эпоха. Добро пожаловать в музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Единственный в России музей, который целиком посвящен людям, которые строили страну не только заводами и фабриками, но и больницами, школами, театрами. Я люблю такие места. Здесь музей про судьбы и принципы. Дом – это особняк Ивана Григорьевича Простякова, купца и благотворителя. Заходим внутрь и сразу попадаем в другой ритм. Здесь нет натужного пафоса, зато есть подлинные вещи – фотографии, документы, одежды, предметы быта. Около 2500 подлинных экспонатов, и почти каждый с историей. В одном зале портреты и личные вещи знаменитых династий – Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, Гучковых. Смотришь на старые снимки и видишь не просто строгие лица, а людей, у которых за плечами были не только сделки, но и ответственность перед рабочими, перед городом, перед страной. А вот зал акционерного дела. Настоящая находка для тех, кто любит цифры и механизмы истории. Тут лежат настоящие акции, облигации, ипотечные бумаги, атрибуты биржи и банков. И среди всего этого массивный банковский стол. Тяжелый, основательный, будто из другого мира, где слово предпринимателя было крепче любого контракта. В зале быта посуда, мебель, одежда. Вещи, которые передали потомки. Они не для красоты. Они, чтобы мы почувствовали масштаб повседневности. Как жили, что ели, на чем спали, как принимали решения за этим самым столом. А в зале воспитания и образования учебники, похвальные листы, игрушки, арифмометр, механический калькулятор начала 20 века. И особенно трогательная деталь – мебель, которую делали воспитанники рукавишниковского приюта. Получается, история благотворительности здесь буквально в каждом предмете. Уникальность этого музея не только в экспонатах. Его главная фишка – в людях. Сюда часто приходят потомки тех самых купцов и меценатов. И когда экскурсию ведет, скажем, правнук фабриканта, рассказ становится совсем другим. Это уже не лекция, а семейная история, живая память. Музей вообще работает как просветительский центр. Здесь читают лекции, проводят семинары, обсуждают, как эти старые принципы – ответственность, польза, созидание – могут звучать сегодня. Можно также пользоваться уникальной библиотекой. Это огромное подспорье для исследователей. Один важный момент. Музей не открыт для свободного прохода. Сюда нужно приходить по записи, на экскурсию. И я считаю, это даже правильно. Это место не для беглой прогулки, а для вдумчивого разговора. Как будто ты договариваешься о встрече с прошлым, и оно тебе отвечает. Здесь история не про деньги, не про роскошь. Она про людей, которые считали, что их успех – это еще и долг перед обществом. И, честно говоря, после такой прогулки хочется не просто запомнить даты и фамилии, а задуматься, а что из этих принципов мы могли бы взять с собой в сегодняшний день?
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Энрике Иглесиас на радио 7 пел сейчас, мол, должно быть, это была любовь, да. Знаете, мне кажется, что любовь — это то слово, которое должно употребляться в настоящем времени, ну или на худой конец, в ближайшем будущем виднеться. Вот, собственно, любви, друзья мои, хочется вам пожелать в первую очередь. Ну и если посмотреть в ближайшее будущее эфирного характера, то будем любить лучшую музыку на все времена, конечно же. И совсем скоро в эфире появится роскошный кавер на Элвиса Пресли. А прямо сейчас Rednecks на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
16: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2002. Элвис Пресли и JXL. A Little Less Conversation.

0: Москве 7 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Уголовное дело возбудили после пожара на заводе петард в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС, погибли 5 человек. Еще один пострадал. В ведомстве подчеркнули, что точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Пожар на заводе произошел сегодня. По данным канала МЭШ, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки. Огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Разрушены два здания. В настоящее время пожар на производстве локализован. Стоимость золота упала ниже 4200 долларов за унцию впервые с 5 августа. Об этом пишет Reuters. По данным издания, цена металла снизилась на фоне подорожания нефти и повышения ставки Федеральной резервной системы. Нефть марки Brent прибавила в цене после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп отказался от 7-дневного перемирия с Ираном, которое предполагало открытие Армузского пролива. Жителям Подмосковья назвали дату начала отопительного сезона, но он стартует 1 октября. Полностью подключить все муниципалитеты должны до 10 октября. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. По его словам, к началу сезона в регионе подготовили более 52 тысяч многоквартирных домов и около 6 тысяч соцобъектов. Проверили свыше 10 тысяч километров теплосетей. В Москве дата начала отопительного сезона пока не объявлена. По нормам пуск тепла начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже плюс 8 градусов. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 24 сентября. Российские женщины назвали самые сексуальные качества мужчин. Больше половины считают особенно привлекательным качеством способность создавать ощущение безопасности и доверия. Еще треть ценит харизму, остроумие и умение влиять на окружающих. Физическую силу назвали лишь 8%, пишет Лента.ру. Исследование также показало, что 44% россиянок не готовы вступать в интимные отношения даже с внешне привлекательным мужчиной, если чувствуют эмоциональную дистанцию. Кроме того, большое значение женщины придают внешней опрятности. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А между прочим, к этому моменту мы с вами уже 19 часов и 3 минуты понедельника умудрились преодолеть. Да, так что поздравляю вас с этим, пусть и небольшим, но все-таки свершением. И предлагаю там, где-то в прошлом, оставить уже всю суету до стресса, которые могли случиться. Давайте, друзья мои, выдохнем. И все прямо как в песне, которую далее послушаем. Relax, take it easy. То есть расслабьтесь, попроще. И уверен, что при таких раскладах вечер в компании «Радио 7» будет как минимум не худшим из возможных. Всем привет и доброго вечера.

пришло время прощаться. Да, об этом только что Сара Брайтман и Андрея Бочелли пели на Радио 7. Но мы с вами не прощаемся, пока еще не прощаемся. А вот с чем уж действительно расстается человечество, так это с коронавирусом. Ну, как минимум, в Питере, судя по новостям, закончился период ковидных ограничений. С 1 октября в городе отменяют все ограничения из-за пандемии, которые еще в 2020 году ввели. Ну, не знаю, насколько это, конечно, своевременно, потому что вот буквально на прошлой неделе медики представили статистику, согласно которой на позапрошлой неделе было зарегистрировано аж 734 тысячи случаев различных заболеваний ковидом, гриппом и прочими болячками. А это, на минуточку, на 34% больше, чем еще неделей ранее. Поэтому, ну, будьте аккуратны, серьезно, берегите себя, дамы и господа. Медики говорят, что руки надо мыть чуть ли не каждые 5 минут. Так что держитесь. Крепчайшего вам здоровья, несгибаемой иммунной системы и прекрасного настроения, которое обеспечит музыка Радио 7.

А ведь в жизни все бывает прямо как в песне Эроса Рамадзотти, которого на Радио 7 послушали. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а потом вдруг раз и расстаются внезапно. Да, и такое бывает, чего уж там. Тем более статистика утверждает, что в 8 случаях из 10 именно так происходит. Но тут, знаете ли, оказывается, что есть подтвержденные наукой способы брак укрепить. Тут, вон, смотрю, ученые мужи из высшей школы экономики проанализировали данные более чем о 10 тысячах пар за последние 3 десятка лет. И в итоге оказалось,

оказалось, что главным гарантом стабильности является не любовь, нет, а наличие детей. Ну и получается, что второй способ – это доход. Потому что в семьях без детей важную роль играет разница в доходах супругов. Чем эта разница больше, тем союз крепче. И вот сейчас наверняка некоторые барышни говорят: вот, а я же тебе говорил, дорогой мой. Но нет, на самом деле не важно, кто больше зарабатывает, кто-то один должен приносить в семью денег больше. Но самая вишенка в этом исследовании, что все равно деньги стоят с большим отрывом позади после детей. Поэтому, друзья мои, ну что скажешь, плодитесь и размножайтесь. И в том числе под музыку Радио 7. Добрый вечер.

0: Ace of Base, которых на Радио 7 послушали, в этой песне сравнивают жизнь человеческую с прекрасным цветком. Ну, наверное, действительно, можно подобный образ допустить, а почему бы и нет. Только вот, знаете ли, хочется отметить, что не все цветы одинаково приятны и полезны для человека. Например, есть такое растение, называется оно Раффлезия арнольди. Так вот, его цветы, такое ощущение, что собрали в себя весь возможный на этой планете смрад и пахнут так, что закачаешься просто. Причем не от удовольствия, нет. Кстати, вот на днях буквально из дендрария в Германии похитили один такой цветок. Кто и зачем, вот поди разберись, но тем не менее. И знаете что, вот вам, друзья мои, хочу пожелать, чтобы жизнь действительно была похожа на цветок, но такой, исключительно красивый и приятный. Ну а за приятное далее будет, как всегда, отвечать лучшая музыка на все времена. И в ближайших планах у нас Эд Ширан, затем сэр Элтон Джон. Ну а под занавес часа послушаем Келли Кларксон здесь, на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу?

0: Хочешь частями? Пэй.
1: Пэй.
0: Хочешь при нуле?
1: Пэй.
0: И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: В конце каждого часа «Путешествие во времени». Компании «Радио 7». Год 2011. Келли Кларксон. «Stronger what doesn't kill you».

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежая порция новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Число погибших при пожаре на заводе по производству петард в Кубринске и Ярославской области увеличилось до 13. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что всего на предприятии находились 15 человек. Ранее сообщалось о 5 погибших и одном пострадавшем. Пожар на заводе произошел сегодня. По данным канала МЭШ, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки. Огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Разрушены два здания. В настоящее время пожар на производстве локализован. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Центр избирком зафиксировал почти 15 миллионов киберугроз во время проведения выборов в Госдуму. О резкой эскалации на встрече с президентом сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Обеспечение безопасности участников голосования она назвала главным приоритетом. По словам российского лидера, с точки зрения права, выборы были организованы на самом высоком уровне. Путин отметил огромную работу по проведению выборов на всех уровнях, поблагодарив Памфилову и сотрудников избиркомов. Также президент указал, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти. Спрос на временный линейный персонал вырос на 65%. Как пишет «Известия», работодатели открыли набор уже в июле и августе. По словам экспертов, наиболее востребованные в осенний период уже несколько лет комплектовщики и сборщики заказов на складах, курьеры, продавцы-кассиры. Основная причина такого спроса на работников – рост нагрузки у маркетплейсов и сервисов доставки в рознице. Она приходится на ноябрьские распродажи, а не на новогодние праздники, и на этом фоне рынок труда заметно оживляется. Египет стал самым доступным зарубежным направлением для пляжного отдыха на начало октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% ниже, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты. Туда туры начинаются примерно от 96,5 тысяч. Следом идет Турция. Отдохнуть там можно за 101 тысячу. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 20 часов и 3 минуты в столице. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, что действительно добрый вечер. Надеюсь, вы не собираетесь спорить с подобной его характеристикой. Но если вдруг какие-то кошки немного на душе скребутся, оставайтесь вместе с нами. Ну, серьезно, потому что лучшая музыка на все времена, она, знаете ли, шансов на дурное настроение оставляет гораздо-гораздо меньше. Ну, а далее в эфире появится Teddy Swims, затем послушаем Us Wind and Fire, и прямо сейчас Эмилия здесь на Радио 7. И все-таки добрый вечер.

Earth, Wind & Fire на радио 7. Fantasy, так называется эта песня, да, даже не песня, а настоящий гимн эскапизма. Ну, во всяком случае, автор, коим является Морис Уайт, объяснял идею следующим образом. Это песня о побеге от мира, который порой кажется чертовски несправедливым, эгоистичным, полным зависти. Так вот, как Морис заявлял, что есть у каждого из нас место, куда каждый может сбежать от всего этого непотребства. И это собственная фантазия. Да, ну, серьезно, помечтать иногда действительно не только приятно, но и полезно. Вот на прошлой неделе буквально мне встречалось исследование ученых из Корнельского университета, которые заявили, что если вы сидите на работе, всячески пыхтите, пытаетесь какую-то проблему решить, но не получается, то просто возьмите 5-минутную паузу и помечтайте. Да, потому что, когда после этого мероприятия вы вернетесь к вашей сложной задаче, то креативность ваша вырастет плюс-минус на 40%, и какие-то варианты решения проблемы будут находиться с гораздо большей легкостью. Ну, а мечтать, как мы знаем, гораздо эффективнее и, что немаловажно, приятнее под музыку «Радио 7».

«Провожу свое время». Дословно на русский так можно перевести название песни «Roxy», от которых на «Радио 7» послушали. И вот знаете, сижу сейчас и думаю, а как же мы проводим с вами свободное время будними вечерами? Ну, если такое имеется, конечно. Потому что социологи утверждают, что почти у половины из нас по будням имеется не более 2 свободных часов. Но так или иначе, при появлении неожиданного свободного времени 2 самых популярных сценария почти сравнялись. 44% посмотрят какой-нибудь фильм или сериальчик, а 41% займутся спортом. Вот молодцы какие, мои аплодисменты. Также еще 38% россиян предпочтут чтение. Да мои же вы умницы. Еще 32% прогулку, по 30% хобби или сон. Ну и также около 30% занял ответ «ничего не делание». И знаете, вот мне кажется, последнему варианту не надо стесняться, потому что действительно, если есть минутку, можно позволить себе ничего не делать, а чтобы вот это «ничего не делание» было еще более приятным. «Ничего не делайте» под музыку «Радио 7».

Группа Абба на радио 7. Dancing Queen. Или танцующая королева. По-нашему так получается. И знаете, вот этой песне такого почти монархического статуса добавляет факт ее первого появления в эфире. Ну, потому что музыканты записали и написали эту песню в 75-м году, а издали лишь в 76-м. Но незадолго до релиза они эту песню исполнили на телеконцерте в Стокгольме, а концерт был посвящен предстоящей свадьбе короля Швеции Карла XVI Густава и некой Сильвии Зоммерлат. Так что, действительно, королева отплясывала под эту песню еще до ее появления на широкой аудитории. Ну, а тем временем в столице уже 20 часов и 40 минут, и далее в эфире появится Лемар, а прямо сейчас Скорпионс на Радио 7.

0: Да уж, как только что Ле Мар пел в эфире Радио 7, если бы в этом мире была справедливость, то мы с тобой были бы вместе. Вот, знаете, давайте и проверим завтра, есть ли справедливость на этой планете или нет. Так что, если завтра в 5 часов пополудни мы с вами будем снова вместе, снова рядом, значит, есть какая-то справедливость. Ну и опять же, завтра с 7 утра в студии появятся Дима Пименов и Света Молодцова. Вот вместе с ними также быть рекомендовано. Ну, это чертовски полезно для вашего настроения, так что просыпайтесь в компании Радио 7. А пока в этой же компании давайте будем готовиться ко сну. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1995. Рембрандтс. «I'll be there for you».

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Завтра встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
2: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
3: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
2: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая и любимая музыка.
4: Утро на семи холмах.
1: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1987. Крис Айзек. «Blue Hotel».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
2: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
1: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа – путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1968. Франсуаза Арди. «Камонте ди Радью».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Вот как он будет звучать.
2: 20% россиян работают в токсичном коллективе. Вот такие заявления имеются в сети, и мы решили спросить, вам с коллегами повезло или не очень? И кто у вас токсичный?
1: Вот нам с вами точно повезло, поэтому с вами же мы будем играть «Мой саундтрек», «Чистый звук», для вас «Синематека», «Гороскоп», ну и, разумеется, лучшая любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

107 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Empire of the Sun. We are the people.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1965. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

you.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2011. Келли Кларксон. «Stronger what doesn't kill you».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.